0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда. Но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

улиц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет.

0: меня была тень, как от здесь до стены. Мои руки и ноги были связаны.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

0: вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве остался.

0: Всем привет! Я Илья Колмановский, автор подкаста «Голый землекоп» студии «Либо-либо» о научных открытиях и людях, которые их делают. Сегодня мы в гостях у радио «Сахаров», и сейчас вы услышите один из наших выпусков.
1: «Либо-либо».
0: Я держу в руках книгу, которая вышла полгода назад. В ней почти нет картинок, но на странице 74 изображены четыре персонажа. Слоновый прыгунчик – это такой крошечный родственник слонов из экваториальной Африки. Рядом летучая мышь. Еще рядом такой грызун из Египта, называется иглистая мышь. Четвертый персонаж – шимпанзе. Он тут отвечает за всех приматов. Что общего между всеми этими существами? Нет, это не постер нового мультфильма «Зверополис». Все эти четыре группы представляют собой редкое исключение в мире млекопитающих. У них, и только у них, существует менструация. Когда биолог видит такие странные сближения, он спрашивает, как так вышло. Ну, наверное, скажете вы, про такую базовую и причиняющую столько страданий штуку все давно известно. Ничего подобного. Возможно, потому что наукой больше занимались мужчины, возможно, потому что мы слишком мало изучали других животных и не знали, какая это редкость, но мы до сих пор плохо понимаем, зачем менструация вообще нужна и за что мы платим такую цену. Вы слушаете подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я Илья Колмановский, и это выпуск о том, как биологи поняли, что менструация – это орудие защиты женского организма от эксплуатации. А еще к этому выпуску подкаста «Голый землекоп» я записал специальный бонусный выпуск, потому что сюда не уместилась еще целая потрясающая история. Потому что в действительности вот в этом конфликте между матерью и плодом выясняется, что куски ДНК и целые клетки прорываются по ту и по эту линию фронта, что делает и мать, и ребенка на всю жизнь впоследствии химерой, то есть существом, состоящим из клеток разных организмов. И об этом бонусный выпуск подкаста «Голый землекоп». Вы можете слушать его через специальный телеграм-канал «Либо-либо плюс» или Apple Podcasts «Либо-либо плюс», или слушать как мои патроны на Patreon и на Boosty. Ссылки я оставлю в описании этого выпуска. Сначала определимся с местом действия этой нашей драмы и с тем, что такое менструация. Матка – это такой мешочек, вне беременности она размером с мандарин, и, как и у всех пустых внутри органов, у матки есть особая выстилка, такой защитный слой, или точнее много слоев особых клеток. В случае матки эта выстилка называется эндометрий. У абсолютного большинства зверей, а их около 6000 видов, эндометрий линяет постепенно, ну, как, например, кожа на поверхности тела, она у нас обновляется за месяц, или как выстилка кишечника, которая обновляется за неделю. И лишь у человека, некоторых обезьян и еще вот у небольшого рандомного набора разных странных зверей один раз за цикл происходит такое резкое сбрасывание всей выстилки матки, идет кровь, образуется сплошная рана, наступает риск инфекции и прочие радости. И это редкое чудо природы называется менструацией. Для биолога тут явно кроется интрига, и нужно понять, за что мы, мы, человечество, платим эту цену. Я стал говорить с учеными, и они быстро развернули передо мной такую картину, что я понял, что срочно хочу обсудить все это с вами. Вообще, традиционный и, как я понял, патриархальный взгляд, которому, например, меня учили в университете, он вот какой. У людей плод с крупным мозгом. Ему нужно очень много ресурсов. Поэтому, когда из яичника выходит яйцеклетка и может наступить беременность, нужно заранее нарастить максимально толстый эндометрий, выстилку матки с кучей кровеносных сосудов. И вот в эти гостеприимные перины погрузится счастливый зародыш и тут же начнет получать усиленное питание. Ведь именно в этом, дескать, главная роль женского организма. Питать, напитывать, снабжать, укутывать. По крайней мере, так думали в 19 и часть 20 века. А дальше, если беременность почему-то не наступила, такую толстую, мощную выстилку слишком дорого поддерживать постоянно, и линять понемногу она не может, а может быть только отброшена целиком. Причем, если продолжать эту логику, она как бы отброшена с горьким сожалением об упущенном шансе кого-нибудь поснабжать. И всю эту концепцию придумали, разумеется, вот те самые белые цисгендерные мужчины. Ситуация стала меняться в середине 20 века, когда этой наукой начали заниматься женщины. Мне довелось наблюдать, как в глазном яблоке у крыс развивались зародыши мышей. Такую фразу я прочитал в научной статье 1947 года, пока работал над этим выпуском. За что мне это? Как я вообще оказался в этой точке? Сейчас объясню. В мае 1947 года в журнале Anatomical Record вышла статья с описанием эксперимента, который провела женщина по имени Meredith Runner. В те времена в американских университетах не было даже женских туалетов, они были почти не нужны, потому что и женщин в науке почти не было. Так что Runner была редким исключением. Она работала в биомедицинском институте Jackson Lab в штате Мэйн, такой один из главных мышиных институтов. Runner изучала, как развиваются зародыши у мышей, но с прицелом, разумеется, на человеческую медицину. Для контекста важно понимать, что до первой успешной подсадки, до первого ЭКО на человеке, оставалось 30 лет. И что на этот момент никто не умел делать ЭКО ни на каких животных, даже на мышах. Никто толком не знал вообще, как развивается зародыш. Просто хотя бы потому, что это же не видно. Зародыш же внутри, а мышь непрозрачная. И вот Meredith Runner применила простой и остроумный прием. Она брала мышей-альбиносов или крыс-альбиносов, и у них такие довольно прозрачные глаза, без пигмента. И она сажала им в глаз около 10 очень ранних мышиных зародышей. Она сажала зародышей в глаз, и получалась такая отличная живая камера-инкубатор, теплая и с кровоснабжением. И Runner подчеркнуто хвалит эту камеру эпитетом «естественная». Прозрачная роговица давала такое окно, через которое можно было в реальном времени наблюдать за ранним развитием. И Runner еще заранее немного подкрасила эти зародыши, чтобы их было лучше видно. Так она увидела много интересного. Ну, буквально, таинство начала новой жизни. Как зародыш рос и менял форму, как попозже на одном краю этого зародыша возникали такие особые гигантские клетки, которые, как абордажные крючья, вцеплялись в поверхность радужки. Потом эти клетки блокировали 1-2 сосуда и врастали в них, после чего из этих сосудов шло кровоизлияние. Облака крови начинали клубиться, они затуманивали мышиный глаз, зародыши впивались в радужку и заглублялись дальше и дальше и дальше внутрь глаза, и глаз наполнялся кровью и взрывался. На этом эксперимент заканчивался. Но так происходило не всегда. В редких случаях оказывалось, что победил не зародыш, а глаз. И тогда кровотечение не происходило, зародыш темнел, усыхал, и позже оставался лишь шрам на поверхности радужки. Ну, казалось бы, усох и усох, нечего было сажать его куда попало. Но на самом деле, такие вот два варианта развития событий, то есть имплантация, победа зародыша, или наоборот, поражение зародыша. Эти два варианта – это превью того, что случается и в реальной жизни. Вы, конечно, можете сказать, что зародышу нечего делать в глазу, и будете правы. Но оказалось, что если подсадить его в матку, то шансов, что он там приживется, еще меньше, чем если подсадить в глаз. В этом своем эксперименте Meredith Runner ясно увидела, что матка – это самое негостеприимное место для зародыша. Оказалось, что проще подсадить этот мышиный зародыш в мошонку самцу или даже в глаз крысе, чем в матку маме мыши. Runner пробовала и то, и другое, и третье. Если в глазу или в мошонке зародыш чаще вгрызался в окружающие ткани, то матка сопротивлялась намного эффективнее. По сути, с мышью происходило что-то очень похожее на менструацию. В ответ на вторжение происходил сброс эндометрия и зародыша вместе с эндометрием. Для Runner это был тупик, потому что она-то готовилась к тому, чтобы проводить на мышах ЭКО. Но как раз эта неудача дала ей совершенно новое понимание того, как устроены отношения матери и плода. Описывая происходящее, Runner употребила слово «инвазия», «вторжение». Стало ясно, что зародыш активно вторгается, вгрызается в организм матери, а мать может активно сопротивляться. Я был совершенно захвачен этим сюжетом и стал читать разные исследования, и постепенно понял из них, что уже много десятилетий в науке зреет такой тихий переворот. И этот переворот про рычаги власти, про право женского организма отстаивать свои интересы. Ну и, разумеется, дальше вам придется послушать диалог двух белых цисгендерных мужчин, двух ученых-мужей, потому что для начала я позвонил эксперту в области биологических конфликтов, чтобы он мне объяснил, что там реально происходит.
2: Hello, I'm David Haig. I'm an evolutionary biologist.
0: Это Дэвид Хейг, эволюционный биолог из Гарварда. 30 лет назад Хейг написал свою первую статью о борьбе матери и плода во время человеческой беременности. Чтобы вникнуть в его теорию, я попросил Дэвида шаг за шагом, день за днем, подробно описать это противостояние.
2: So, the early human embryo produces digestive enzymes that allow it to...
3: На ранних стадиях человеческий эмбрион вырабатывает пищеварительные ферменты, чтобы внедриться в эндометрий, в выстилку матки.
0: Пищеварительные ферменты, то есть плод просто начинает переваривать тело матери, он начинает прогрызать там дыру.
3: Дальше он как бы взламывает кровеносные сосуды матери, раскрывает их. И сосуды теряют мышечные стенки, с помощью которых они сокращаются. Диаметр сосудов расширяется, чтобы увеличить приток питательных веществ в эмбрион.
0: Вот это все важно, потому что такой масштаб вторжения не очень часто встречается в мире млекопитающих. У большинства видов клетки плода не проползают в сосуды матери и ничего там не меняют внутри этих сосудов. И дело тут не в том, что у человеческого плода очень большие потребности, потому что у него крупный мозг. Например, у дельфинов тоже крупный мозг, и ничего подобного не происходит. Просто там сосуды матери контактируют своими стенками со стенками сосудов плода. Получается такое сплетение, и у них так устроена плацента. И дальше кислород и питательные вещества просто просачиваются через стенки материнских сосудов и потом попадают в сосуды плода. Если посмотреть на этом фоне на картину у человека, то масштаб вторжения просто поражает.
2: So in the human placenta, unlike a dolphin placenta, maternal blood is essentially leaving.
3: В плаценте у людей, в отличие, например, от дельфинов, материнская кровь, по сути, покидает кровеносную систему, протекает через плаценту и потом возвращается обратно в материнское тело. Поэтому во время беременности тело матери частично оказывается под управлением плода. Плод через плаценту качает в кровь матери гормоны, и они перехватывают контроль над ее организмом.
0: Представьте, что тут происходит. Есть сотня материнских сосудов, так называемые спиральные артерии, которые питают стенку матки. В эти сосуды заползают те самые абордажные крючья, клетки плода, уничтожают мышечные клетки в стенке сосуда и ломают их способность сокращаться. Сосуды теперь зияют и не могут сузиться. Из них постоянно изливается кровь в такое особое пространство, такие цистерны внутри плаценты. И у матери нет никакого влияния на то, сколько и чего из этой крови заберет плод. Его сосуды погружены в эти цистерны и забирают все, что плоду нужно. При этом плод может добавлять туда свои гормоны и отправлять их в тело матери. Все это вторжение настолько эффективно, что, как и в мышином эксперименте Meredith Runner, в реальной жизни зародыш человека может закрепиться в самых неожиданных частях тела вместо матки. Это так и называется внематочная беременность. И это опасное состояние, потому что там нет защитного щита в виде эндометрия.
2: So, and there are women who've had pregnancies come to term.
3: Бывает, что эмбрион приживается вне матки, где-то в брюшной полости или прямо на наружной поверхности кишечника, и развивается в плод, который удается доносить до конца беременности. Поэтому, хотя люди часто говорят о какой-то тесной коммуникации между матерью и плодом, об обмене сигналами, я вижу обратное. Никакого обмена информации там нет. Эмбрион просто налаживает подачу крови там, где ему это только удается.
2: pretty well wherever it can find in the body.
0: В общем, вот это все зарождение новой жизни происходит без особых сантиментов. Первая фаза беременности – это взлом. Кровоток матери оказывается под контролем плода, и в итоге это путь к контролю над всем организмом матери.
4: Привет, это Лика Кремер. Я хочу напомнить вам про нашу подписку «Либо-либо плюс». Она есть в Apple подкастах и в закрытом телеграм-канале «Либо-либо». Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.
0: А чем может ответить мать? Об этом расскажет уже не классик-теоретик, а молодая биологиня, мать четверых детей и авторка книги «Краткая история женского тела», той самой, в которой я нашел картинку с иглистой мышью, летучей мышью, шимпанзе и слоновым прыгунчиком, и которая вышла совсем недавно, пока мы работали над этим выпуском подкаста.
5: My name is Dina Imera.
6: Меня зовут Дина Имера. Я старший научный сотрудник Института исследований старения БАКа. И моя специализация – эволюционная биология. Я изучаю женскую репродуктивную систему. И только что я написала книгу об эволюции женского тела.
0: Для начала я спросил, что общего между этими четырьмя группами млекопитающих? Почему у них у всех есть менструация, а у остальных нет? И тут Дина сказала, все годы, что мы искали ответ ровно на этот вопрос, мы задавали не тот вопрос. Менструация – это на самом деле побочный эффект другой, гораздо более важной общей особенности организмов этих зверей. И чтобы рассказать, что это за особенность, Дина сначала объясняет, чем отличается беременность у млекопитающих, у которых есть менструация, от всех остальных. И вот главное отличие в том, как на клетки эндометрия матери влияет гормон прогестерон. Это такое вещество, которое делает беременность возможной.
5: The difference is that progesterone doesn't affect the lining of the uterus the way that it affects humans and other menstruating mammals.
6: И вот в этих состояниях клетки ведут себя очень по-разному, понимаете? То есть, когда беременности нет, клеток становится больше, и слой эндометрия гораздо толще, потому что клетки активно делятся. Layer of the endometrium gets much thicker because the cells are dividing actively. А во время беременности клетки больше не могут делиться, потому что их функция теперь совсем другая. Клетки, наоборот, становятся ближе друг к другу. В общем, да, у клеток слизистой очень разные функции в беременность и без нее. Получается, что у менструирующих млекопитающих, когда уровень прогестерона растет, режим переключается с небеременного на беременный. А у всех других млекопитающих такого переключения нет.
5: In all other mammals, that switch doesn't happen.
0: Итак, мы начинаем выруливать на ответ на наш главный вопрос. Во всех четырех группах вот этих странных млекопитающих, у которых есть менструация, у них у всех есть такое экзотическое явление. В скорости, после того, как из яичника выходит созревшая яйцеклетка, то есть после овуляции, яичник начинает выделять прогестерон. Но, в отличие от остальных зверей, у наших героев эндометрий чувствителен к прогестерону. И под его действием он заранее, то есть до оплодотворения, начинает переходить в такое особенное, как будто беременное состояние. Дальше, если оплодотворение не наступило, когда уровень прогестерона естественным образом падает, эндометрий разваливается на куски. И это и есть менструация.
5: So the real difference is why do in some species those cells transform into the pregnancy state before the animal is pregnant.
6: Главный вопрос в том, почему у некоторых видов клетки переходят в состояние беременности до того, как она реально наступит. У всех остальных млекопитающих эта трансформация происходит тогда, когда в ней действительно есть смысл. Организм такой: я собираюсь потратить всю энергию на то, чтобы перевести клетки из небеременного в беременное состояние. И я буду делать это, когда действительно беременна. Но у менструирующих млекопитающих такая трансформация происходит во время цикла. И неважно, беременна она или нет. И если она не забеременела, а клеткам нужен прогестерон, чтобы выжить. Прогестерон – это такой гормон беременности. Беременность его поддерживает на высоком уровне. Так вот, если она не забеременела, то и уровень прогестерона неизбежно падает. Клетки погибают, и у женщины начинается менструация.
5: The cells die and the female menstruates.
0: Итак, нужно задать следующий логический вопрос. Почему у нас и вот этих наших товарищей по менструации такая необычная тактика? Почему мы делаемся немного беременными до всякой беременности?
5: So that's the second part of
6: the question. Вторая часть вопроса в том, почему клетки это делают вообще?
5: Why? Why do the cells do that? Well,
6: я бы хотела дать вам точный ответ.
0: То есть, во-первых, мы просто не знаем. 21 век, и мы не знаем в точности, почему мы такие странные существа. Но есть одна сильная гипотеза.
6: Лучшее, что мы можем сделать, это посмотреть, что еще общего есть у этих животных. И одна из общих черт в том, что у них детенышей гораздо меньше, чем в среднем у млекопитающих. Многие из них рожают 1-2 детей за беременность. Тогда, например, как у домовой мыши, за раз может родиться 10 детенышей. Или вот у приматов еще очень долгая беременность, и у некоторых разновидностей летучих мышей тоже. Так что да, им приходится вкладывать много сил в каждого ребенка. Когда вы вкладываете много сил в беременность, вы же не хотите вкладывать их в ребенка, который не выживет, верно? Понимаете, у самок, и я сейчас говорю не только про людей, но у всех самок млекопитающих, есть эволюционные механизмы, которые увеличивают шансы на успешную беременность. И если что-то с ребенком не так, на уровне хромосом или развития, что бы там ни было, лучше обнаружить эти проблемы как можно раньше и сделать самопроизвольный аборт, если ребенок, скорее всего, не выживет.
0: То есть дело в том, что у людей и многих приматов необычайно высокий процент эмбрионов, которые развиваются с нарушениями. У многих случаются ранние выкидыши. Непонятно в точности, почему так. Но ясно, что ставки в этой игре очень высокие. Беременность и детство у людей идут с очень высокими затратами. И затраты все эти ложатся на плечи матери. И поэтому эволюция должна была дать организму матери какие-то способы, как можно раньше установить, что что-то пошло не так, и выйти из игры.
5: So one thing I haven't said about
6: Когда клетки эндометрия превращаются в беременные, они действуют как датчики состояния эмбриона. То есть они могут обнаружить, что с эмбрионом что-то не так, и предотвратить его имплантацию. Получается, что выгодно включить эти датчики как можно раньше, ведь тогда клетки обнаружат проблему на раннем этапе, и организм быстро избавит матку от этого нездорового эмбриона, и можно начать все сначала.
0: Итак, главная роль такого необычного эндометрия – это подготовиться к вторжению за несколько дней до зачатия и стать таким датчиком качества эмбрионов. А менструация – это итог, событие, которое наступает, если эмбрион не прошел контроль качества. И дальше, в процессе эволюции, этот механизм стал постоянным, то есть менструация наступает не только если есть какая-то проблема, и даже не только если вообще был секс, а как бы на всякий случай. Или не наступает, и тогда происходит зачатие. И вот, предположим, менструация не состоялась, и беременность продолжается. По идее, дальше уже поздно выяснять отношения, и дальше оба организма, и плод, и мать, должны сотрудничать, чтобы благополучно дойти до родов, и это уже явно их общий интерес. И в идеале процесс идет равновесно. Плод забирает ресурсы, мать их пополняет, в итоге беременность идет по какой-то такой гладкой траектории. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я спросил Дину, как бы она описала отношения между плодом и матерью у человека, и она употребила термин, который я раньше не встречал – co-opetition, то есть среднее между cooperation – сотрудничество, и competition – соревнование. Можно это перевести как конкуренция. Идея в том, что они генетически связаны, но все-таки не идентичны. Они заинтересованы друг в друге, но при этом отстаивают свои интересы. И получается, что биологический конфликт матери и плода продолжается и после того, как пройден первый рубеж – менструация. И почти в любой непонятной ситуации плод всегда будет побеждать, всегда получать свое. Вот как это работает. Есть, например, два частых осложнения во время беременности. Это диабет беременных и преэклампсия. Диабет беременных – это состояние, когда тело матери ближе к концу срока все хуже и хуже слышит сигнал от собственной поджелудочной железы, и когда после еды сахар поступает в кровь, ткани и органы его не захватывают. Угадайте, кому это выгодно. К концу беременности плод уже большой, мозг у него тоже большой и очень жадный до калорий. И гормоны плода активно перепрограммируют организм матери, чтобы плоду доставалось больше еды, а мать регулярно будет страдать от падения уровня сахара. А еще к концу беременности у некоторых матерей повышается давление. Это опасное состояние называется преэклампсия. И здесь тоже, скорее всего, виноваты гормоны плода. Это опасное состояние случается чаще всего в первую беременность и, как правило, в ситуации, когда артерии недостаточно раскрыты и плохо подают кровь в плаценту. В таком случае повышенное давление у матери означает, что кровь качается сильнее, а значит, через плаценту продавливается больше кислорода. И тогда плоду проще сжигать тот самый сахар и получать из него энергию для роста. И дальше, даже если мать все это выдержала, роды у человека устроены так, что в природе мать в этот момент могла заплатить финальную и самую большую цену за весь этот проект. Почему вообще все так драматично? Ну, для начала очень важно не думать, что эволюция приводит к гладким и красивым решениям, что в природе все идеально. На самом деле в природе все сделано на коленке, а итог обычно определяется тем, через какие кустарные решения природа прошла раньше. С этой точки зрения менструация – это древний механизм для раннего прерывания нежелательной беременности. Такой плановый выкидыш, который за миллионы лет эволюции прижился и стал частью обязательной программы. А сам процесс беременности – это результат работы сложной системы сдержек и противовесов, где каждое, так сказать, действующее лицо борется за свои интересы и при этом сотрудничает с оппонентом. Давайте еще раз проследим этапы этой борьбы. Сначала решается, быть полноценному зачатию или материнский организм отторгнет зародыш с помощью сброса всей выстилки матки. Потом вторжение идет уже по полной. Зародыш захватывает власть над кровотоком, потом управляет матерью, испуская свои гормоны в ее кровь, и потом опасные роды. А еще надо не забывать, что в создании ребенка участвует не только родитель номер один, но и родитель номер два. И у отца тут тоже есть свои интересы. До этого мы все время говорили о борьбе матери и плода, борьбе за ресурсы и буквально за выживание. Но размножение – это процесс, в котором есть еще один игрок. Это отец. И у всех трех игроков, у матери, у отца и у ребенка, разные задачи. Чтобы в это вникнуть, нужно увидеть за деревьями лес, а точнее увидеть за конкретными организмами и их судьбами игру могучих сил эволюции, которые действовали миллионы лет на предков этих конкретных людей в череде поколений. Суть тут в том, что для современных генетиков нет никакого плода, да и матери тоже нет, и отца тоже нет. И вообще, жизненный путь конкретного организма – это дело десятое. Для эволюции существуют только гены. У плода есть гены матери и гены отца. Для отцовских генов каждая беременность – это уникальный шанс, и неизвестно, будет ли еще такой шанс, будет ли следующая беременность в этом теле От него же, от этого же отца. Поэтому эволюция работала так, чтобы отцовские гены в плоде включались и тут же на полную мощность включали эксплуатацию матери. Такие гены лучше распространялись по миру, а более миролюбивые гены вычистил естественный отбор. И это в интересах самого плода тоже. Для материнских генов игра строится иначе. Важно равномернее распределить ресурсы между всеми беременностями. Неизвестно, какой потомок будет самым сильным, кто лучше выживет и дальше понесет материнские гены по миру. Что касается плода, то он несет гены обоих родителей. И гены отца, как им положено, включают в нем максимально агрессивное вторжение. А гены матери должны работать как противовес, чтобы плод не уничтожил свое временное жилище и беременность закончилась бы успешно. Как же вышло, что именно у человека размножение сопровождается таким чудовищным конфликтом? Похоже, что человек конкретно в этом смысле один из венцов творения. Высшая точка в гонке вооружений между материнскими и отцовскими генами. Чем более решительной становилась инвазия плода, которую запускают отцовские гены, тем более строгий отбор включали гены матери. И итог – это беременность, в которой плод получает максимум ресурсов и выращивает огромный мозг. Все это звучит как очень кровавый конфликт. Но на самом деле у этой нашей истории есть и невероятно счастливая часть, и она неожиданным образом тоже связана с менструацией. Давайте сначала. Мы исходно задавались вопросом, почему именно у нас и нескольких других странных млекопитающих есть менструация, в то время как у большинства млекопитающих ее нет. Потому что необычный эндометрий. Дальше мы спрашивали, зачем необычный эндометрий? И ответ, чтобы создать датчик качества эмбрионов заранее, еще до зачатия. Дальше мы спросили, а почему это настолько важно? Потому что очень дорогая беременность, при этом всего 1-2 детеныша, и в каждого надо делать большой вклад, но при этом высокий процент плохих эмбрионов. Раз так, то получается, что самый важный здесь вопрос, а почему именно у человека и этих млекопитающих такой высокий процент плохих эмбрионов? Получается, что это совершенно центральный вопрос, и в книге у Дины есть ответ. Все дело в сексе. У людей необычный секс. Как правило, млекопитающие занимаются сексом только когда у самки течка, то есть в течение короткого времени вокруг овуляции. Но у людей овуляция скрыта. Течки или другой рекламы овуляции нет. Поэтому секс размазан по дням цикла. Чем сильнее размазан по дням цикла секс, то есть чем дальше от овуляции и или от эякуляции происходит реальное зачатие, тем более старые яйцеклетки и сперматозоиды участвуют в оплодотворении. Они полощутся в половых путях самки черт знает сколько времени. И, возможно, это и дает высокий уровень брака. Зато такой секс – это способ цементировать связи в моногамных парах. А это ключевой фактор нашей эволюции. У многих других млекопитающих есть простой способ решить, вызывает ли интерес женская особь. Это вопрос о том, есть овуляция прямо сейчас или нету. У людей такого простого критерия нет, а значит возникает 100 тысяч критериев, по которым люди в паре интересуют друг друга. И этот интерес сохраняется сквозь весь цикл и сквозь череду циклов. В итоге тот самый плод, вокруг которого разыгрывается такой конфликт, о котором мы говорили весь выпуск, получает не одного, как у других приматов, а двух любящих родителей. Это позволило сапиенсам рожать не только очень дорогостоящих потомков, но и рожать их чаще. И вот для этого необходима скрытая овуляция, которая ведет к высокому проценту плохих эмбрионов, а значит нужна менструация как защита. Часто говорят, что менструация приводит к тому, что у нас меньше секса, но на самом деле она сопровождает человека из-за того, что у него больше секса, любви и сотрудничества. И это ключ к нашему успеху на этой планете. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Я хочу вам сказать, что и студия, и я работаю сейчас благодаря тому, что у нас есть патреоны, патроны – землекопливатели и подписчики канала «Либо-либо плюс». Подписка «Либо-либо плюс» дает вам доступ к бонусам обоих моих подкастов и всех остальных подкастов студии «Либо-либо». Там происходит масса всего интересного. И большое вам спасибо, если вы подписчики «Либо-либо плюс». Напомню также, что вы можете стать моим патроном на Патреоне или на Бусти и усыновить или уземлекопить меня. И в нашем комьюнити для подписчиков двух верхних этажей происходят разные интересные вещи. Посмотрите на Патреоне и на Бусти. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсеры Настя Медведева и Данил Остапов. И, кстати, Настя еще озвучила Дину и Меру. И звукорежиссер Алексей Воробьев, который озвучил Дэвида Хейга. А сейчас я хочу уже после окончания выпуска рассказать о смешном моменте, который у нас был в интервью с Хейгом. Вот у меня трое биологических детей и совершенно идиллические воспоминания о каждом этапе их происхождения. После работы над этим выпуском я совершенно потерял покой. Каково это знать, что ты был причиной трех таких вторжений? Я подумал, что Дэвид Хейг не мог не задавать себе этот вопрос.
7: Right. David, how do you live with all that knowledge?
2: I mean, what?
7: How do you live with it? And how do you sleep at night with all that knowledge? I mean, do you feel yourself accountable for what's going on there? I'm sorry if that's a delicate question, but do you have kids? And
2: I've got kids.
0: И вот он мне сказал, что да, у него есть дети, но что он отличается от своих генов. Он сказал буквально: «Я — это не мои гены». Он даже сказал: «Моим генам плевать на меня. Все наши эмоции, наши беды, радости, страдания, любовь — все это то, как гены эволюционировали, чтобы распространять себя дальше в будущее. Им совершенно безразлично, как это происходит — через страдания или через счастье. И поскольку им нет дела до меня, то почему мне должно быть дело до них? Я очень их уважаю, очень многое находится в их власти, но они — это не я. Да, я должен жить с ними. Но это не значит, что они всем заправляют».
8: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров!

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Я почувствовал себя дома, тем здесь, в Берлине, я почувствовал себя дома тем сильнее, чем очевиднее крушение моего бывшего дома, скажем так.

0: современная музыка – это что-то ниже радаров. Более того, я думаю, что... Но, как бы, с другой стороны, тебя будут использовать для легитимации режима. Для легитимации культурной жизни. Для нормализации внутренней обстановки в России. Смотрите, у нас культура, у нас фестиваль современной музыки проводится. Даже если ты такой прогрессивный, ты будешь участвовать... Ты будешь поневоле участвовать в этом. Ну, конечно. Конечно, это уже происходит. С другой стороны... Ну, вот ты дирижер. Вот ты дирижишь современную музыку. Как? Окей, а что тебе еще делать? Ну, как Сережа Невский написал в своем вот прекрасном тексте «Школа мигрантов» на Кольте. Призывы к русским кюнцлерам замолчать. Это, ну, в каком смысле замолчать? Эти призывы предполагают, что они занимаются искусством как хобби. Ну и давайте сделаем перерыв. Опять же, да, ну, начните с себя. Очень хорошо, если вы можете не делать, можете молчать. Молчите. Что значит молчать? Да, ты просто делаешь свое дело. Опять же, даже делание своего дела, в центре которого зияет такая гигантская черная дыра умолчания, ты не можешь ничего сказать про войну. Ты не можешь ничего сказать про самое главное. И твое делание, твое как бы говорение условно, оно теряет всякую силу. Ты должен понимать, в какой ситуации ты находишься. Если ты этого не рефлексируешь, если ты думаешь, ну, я просто делаю свое дело. Нет, ты не просто делаешь свое дело. Ты делаешь только то, что тебе разрешено. Это разрешенный воздух. А? Ну, и как? Поэзия делится на ворованный воздух и там все остальное. По словам Мандельштама. Вот люди, которые остаются в России и занимаются искусством, это все разрешенный воздух. И это не обвинение. Это так и есть. Если вы не хотите об этом помнить, если вы закрываете на это глаза и уши, окей, это ваш личный выбор. Но вы как бы заклинаете действительность, вы не видите очевидного. И тогда, извините, какова цена вашему художественному высказыванию? Это вопрос.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Сегодняшний подкаст из города Берлин. И в гостях сегодня у композитора Бориса Филановского. Борис, привет.
0: Всем здравствуйте.
1: Боря – один из знаковых композиторов современной музыки, родом из Санкт-Петербурга, где получил образование и состоялся как композитор и куратор. Ну, получается, уже 11 лет назад эмигрировал из России сначала в Израиль, а потом в Берлин. Берлин
0: да, уже... в 2012 году мы уехали, потом в 2013 мы появились в Берлине.
1: Я хотел с вами поговорить о музыкальной миграции в целом, о вашей миграции и адаптации, например, почему вы выбрали именно Берлин, о том, как поменялось музыкальное пространство в Германии после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, когда Германия и Берлин снова, как и 100 лет назад, стали центром притяжения культурной миграции. Но начать хотел разговор с вашей предстоящей премьерой, которая будет 15 октября в рамках фестиваля Voices. Произведение называется «Ob aus Luft». Из воздуха ли?
0: Да? Если воздух. Это такой поэтический цикл Марии Степановой, который я положил на музыку практически целиком.
1: Для сопрано и фортепиано.
0: Да, для голоса, для среднего голоса и фортепиано. Это классический такой вокальный цикл, такой как бы русский зимний путь. Потому что Машин цикл, он про то, как ты ищешь вокруг себя в природе, в городе, где угодно, да, следы умерших людей. Это такой как бы такой анимизм, мемориальный анимизм, когда там эпиграф из Айги, «Береза по имени Александр». Когда ты наделяешь какие-то вещи, ситуации, там, луч света, что угодно, чертами умерших близких людей. И этот цикл посвящен памяти мамы, которая умерла от ковида. Вот. Но как бы это сказать? Эти тексты, это и есть я. Я ощущал их вот в 21-м году, когда это писалось, как я полностью идентифицировал себя с этими текстами. И это очень ясная форма, простая. Это четверостишие. Такие русские хайку. Четверостишие нерифмованные. Их у Маши 33. Я взял из них 31. И это такой действительно 31-частный цикл, который идет 45 минут. Сверхсложный. И я написал это в стол. Угу. Просто так. И тогда вот как бы был ковид, и все было закрыто еще. И все сидели по домам. У всех была болдинская осень, лето, весна и снова осень. Во всем случае, здесь Германия, у моих коллег. И все понаписали кучу какой-то музыки.
1: Ты сказал, что он соотносится как «Зимний путь» Шуберта.
0: Ну, это очень условно, такой русский зимний путь. Ну, нет, конечно, потому что там песни гораздо короче, чем у Шуберта, и совершенно другая форма, потому что в тексте это просто четверостишие. Но интенция такая, что ты проходишь как бы дорогой мертвых. Это очень разнообразная дорога. Я надеюсь, что оно получилось очень разное, очень контрастное. Там, ну, как бы очень много музыки. Я надеюсь, я старался. Но в то же время там, ну, есть какая-то и сюжетная цельность, и какая-то музыкальная, наверное, цельность. Потому что я ощущал очень это ровное состояние. Я был равен самому себе, когда писал, а это не всегда происходит, потому что я как-то меняюсь довольно быстро. И бывает так, что к концу сочинения я уже не тот, что в начале. И не всегда возвращаюсь к началу, чтобы выровнять то, что было, то, что уже не я, с тем, что уже стало мной к концу сочинения. Надеюсь, что я не слишком занудно выражаюсь.
1: В сегодняшнем контексте современной академической музыки звучит выбор голоса и фортепиано, что не ищется никаких специально экспериментальных звуков. Многие композиторы всегда стараются, ну, то есть с каждым новым произведением стараются открыть что-то новое, какой-то новый, найти новый тембр. Была ли тут задача открыть что-то новое в музыкальном плане, или это такая вот рефлексия? Почему, чем обоснован выбор именно голоса и фортепиано?
0: Это очень интимная вещь. И как бы это сказать? Ну, каждый из нас действует, исходя из воображаемых ожиданий публики или профессиональной среды, или какой-то музыкальной среды. Типа вот на фестиваль нужно так, чтобы тебя сыграли там, нужно вот что-то. Ты должен быть достаточно современным. А я вдруг почувствовал, что меня это не интересует больше. Ну, по крайней мере, в этом цикле меня это абсолютно не интересовало. Меня интересовала чистая форма, чистая экспрессия. И чтобы действовать достаточно сложным образом, нужно сконцентрироваться в достаточно узкой сфере. Поэтому я отбросил любые, ну, скажем так, тембровые поиски. я не знаю, как это сказать, потому не обесценивая, потому что не обесценивая эти самые условные тембровые поиски. Ну, просто, не знаю, мне не нужно было совершенно действовать outside the keyboard, off keyboard. Мне было совершенно достаточно того, что там есть уже. Это совершенно интровертная вещь. И у меня не было никакого воображаемого слушателя, никакой суммы ожиданий слушательских, которой я должен был бы соответствовать. Это был мемориал. В нем нет ничего лишнего. Кроме того, я хотел написать сложно, но так, чтобы там оставалось место для интерпретации. Поэтому выглядит это, достаточно просто, достаточно традиционно. Я не хочу ничему соответствовать. Вся современная музыка построена на концепции приемлемого удивления. Ты должен удивить, но так, чтобы наше удивление от твоей продукции попало в некоторый специальный диапазон.
1: В рамки.
0: В рамки какие-то, да. Если ты выходишь за эти рамки, если ты удивляешь нас больше, чем мы ожидаем, то мы можем говорить о твоем, например, непрофессионализме или о том, что ты как-то не попадаешь в жанр или в...
1: Разве возможно ли вызвать сегодня в современной академической музыке какое-то удивление у публики? Потому что, мне кажется, целевая аудитория, которая ходит на подобный концерт, она уже заранее готова к тому, что рамок не существует.
0: Рамки всегда существуют, и они каждый раз определяются каким-то особым образом. Ну, если ты вот идешь на концерт, и там вот есть голос и рояль. Ну, что ты ожидаешь? Ну, наверное, ты не ожидаешь, что там певица разденется и будет голой ползать под роялем, да? Если такое произойдет, то ты сразу эту неожиданность, которая, наверное, не входит в диапазон ожидаемого, да? Ты сразу расширяешь рамки своего диапазона и думаешь, ага, ну вот Кейдж, да? Ну вот экшн мьюзик, не знаю что, Кагель. Кто? Флюксус. Да? Ну, вот что? Ты сразу ищешь референции. Найдя эти референции, ты думаешь, хорошо, значит, вот это вот вписано сюда. Любую степень удивления, фактически, можно вписать в некие другие рамки. Ты просто как бы переопределяешь рамку своих ожиданий. Но она есть всегда. Или, например, если ты идешь, наоборот, на какой-нибудь супер-пупер-авангардный концерт, где там какая-то электроника, какие-то нетрадиционные инструменты, видео и еще что-то. А все это используется, например, для того, чтобы там издать там, типа 20-25 звуков в течение там, получаса, да, и как это любят делать композиторы из группы Вандельвайзер, да. И вот это какие-то шорохи, что-то происходит, непонятно, что-то вот как бы. Ничего не произошло. Хорошо, это тоже, наверное, не вписывается в рамки ожидаемой. И тогда, конечно, ты думаешь действительно Вандельвайзер и о том, что такой сложный инструментальный исполнительский аппарат производит такое удивительно простое и ясное высказывание. Наверное, в этом расхождении тоже существует... тоже есть какой-то эстетический смысл и так далее, и так далее. Ты все время вводишь свое удивление в рамки приемлемого. И я, честно говоря, вообще не хочу этим заниматься. Я очень ценю, когда я прихожу и слышу огромное количество необычных звуков, и это меня очень как-то вдохновляет. Но очень редко бывает, что эти необычные звуки складываются в форму, потому что часто либо-либо что-то ищешь. Ты ищешь звук или ты ищешь соотношение между звуками. Да? Когда ты ищешь соотношение между звуками, то ты поневоле уделяешь каждому из этих звуков, ну, абстрактно я беру, да, меньше внимания. Как ты уделяешь? С помощью каких-то композиционных процедур. Ты фокусируешь слушательское внимание именно на отношении, не на каждом из этих звуков. И, опять же, здесь нельзя противопоставлять одно другому. Это такой сложный подвижный баланс, который все время как бы движется туда-сюда по ходу сочинения. И очень сложно это как-то упорядочить, да, скажем так. Тем более вот в рамках интервью. Но, в общем, мне кажется, соотношение примерно такое. И мне с некоторых пор интереснее соотношение звуков. Мне интереснее форма. Мне интереснее текст как синтаксис. Интереснее, чем текст как собрание некоторых артефактов, скажем так.
1: Можно ли сказать, что надвигающийся пример – это исключение из вашей композиторской практики последних лет, так как у вас есть в том числе проект, который называется Direct Music, напрямую связывать композитора с заказчиком. А тут, насколько мне понятно, это произведение не писалось для кого-то конкретно, оно писалось в первую очередь для себя, и то, что сейчас в рамках фестиваля, который проходит в Берлине, это исполнение стало возможным, это исключение из вашей композиторской практики последних лет и выбивается из вообще какой-то немецкой системы того, как пишется и заказывается музыка?
0: Ну, как? Оно написано просто в стол, и все, что написано в стол, выбивается, естественно, из системы заказов и исполнений. И поэтому ему пришлось подождать. Ну, прям скажем, недолго ему пришлось подождать, 2,5 года. Это вообще... Это норм. Да, бывает, гораздо дольше ждут такие сочинения.
1: Но в этом смысле это для вас важное событие?
0: Это очень важное, потому что это прям очень важный цикл. И важный, потому что он открывает как бы серию каких-то таких вокальных сочинений, которые я написал с тех пор. И там есть еще один цикл на тексты Марии Степановой, на тексты из книжки «Священная зима 2021». Этот цикл для двух голосов и фортепиано, он идет уже 70 минут. И он тоже написан «Стол». Это такая как бы референция этого, это «Песня о земле». Она так и называется, «Песня о зиме». И тоже я не знаю, когда он будет исполнен, потому что там еще более проблематично. Да? А что этот исполнен, ну как? Большое спасибо Сереже Невскому, который вот это все задумал, нашел совершенно замечательных исполнителей, которые очень-очень вдумчиво, кропотливо работают над этим циклом в течение долгого времени.
1: Вы присутствуете на репетициях?
0: Я немного слышал это по Зуму, потому что они не в Берлине. А вот сейчас они приезжают на этой неделе, и мы с ними будем репетировать уже здесь. Но, насколько я понимаю, у них уже все готово.
1: Это ансамбль, немножко об исполнителях. Кто это?
0: Пианист Леонхард Деринг. Это ученик Константина Лифшица, великого пианиста. Леонхард с русскими корнями. И сопрано Майя Бадер. У них стабильный дуэт. Но я о них, к стыду своему, до того, как Сережа мне их предложил, я не слышал. Вот. Но они мне тут же прислали демо-видео, где они несколько песен разучили на скорую руку. И это было прям очень близко к тексту, очень близко к тому, что я хочу. И, конечно, я не мог не согласиться. Там, по-моему, очень высокий уровень. Но вообще, я, конечно, оборотная сторона вот этой как бы классичности, что это все только на клавишах, это просто пение, это просто фортепиано, да, не более, не менее. Оно, оборотная сторона этого, ну, вообще должно быть сыграно, ну, с той же перфекцией, с которой исполнители исполняют «Зимний путь», да, условно, вообще-то. Я этого ожидаю. Потому что это нельзя исполнять как современную музыку. Там все слышно, скажем так. Все, что не туда, все, что не так, там будет слышно. Вот. Я не хочу сказать, что в современной музыке как бы вали кулем, там, или там, что сыграем, то и написано. Да? И вообще, как я как-то уже начинаю, начинается какое-то старческое брюзжание. Но нет, я хотел бы вот сказать, что нет, что, что это не старческое брюзжание. А что касается Direct Music, ну, это просто такой сайд-проект. Нет, почему? Я продолжаю обычную композиторскую практику. Direct Music сейчас... Я 4,5 года этим занимаюсь. Уже есть почти 60 пьес заказанных. В основном большинство для фортепиано. Ну, как бы такой вот мой хорошо темперированный клавир.
1: А раз мы о нем заговорили, можете в двух словах рассказать о том, что это за проект?
0: Это идея такая. Ну, слушайте, я сидел в апреле 2019 года вообще без денег, за квартиру платить нечем, что делать? Ну, вот постепенно, шаг за шагом придумал такую штуку. По заказу любого человека я пишу пьесу на сколько-то страниц А4 фортепианную. Ну, то есть, это там 4 строчки фортепианных, да? Mm-hmm. Такой альбомный формат, А4, 12 линеечек, ну, из них там как бы 4 двухлинейных нотных стана. И, ну, это получается там от 1.5 до 3.5 минут, в зависимости от темпа и все такое. Вот я пишу, я рисую автограф. То есть, что значит рисую? Я пишу автограф и отдаю заказчику, да? Но помимо этого я это играю и выкладываю на YouTube. И человек получает пьесу, которая написана лично для него.
1: Это такой слом весь вот этой всей индустрии музыкального, ну, то есть сначала заказчик, потом какие-то репетиции, потом концерты и так далее. Тут разлом вот этой всей системы, когда напрямую от композитора к заказчику идет.
0: Ну, слушайте, у меня нет никаких иллюзий по поводу разлома. Это же очень такое частное предприятие, такое музыкальное натуральное хозяйство. Ну, да. Нет ни фестивалей, ни издательств, ничего, ни концертных залов, вообще ничего. Есть только вы и я. И вот... Но при этом я не пишу стилизаций. Я не принимаю пожеланий заказчика, а можно будет, типа, похоже на это, а потом будет похоже на это. Или можно это будет там, не знаю, что-то романтическое, например. Нет, я пишу то, что я хочу писать. Но при этом я спрашиваю, что это такое. Прошу описать адресата. Люди заказывают для себя и большей частью как подарок кому-то. Опишите того, кому вы дарите. Что это такое? Любовное послание, дружеское, юбилей, еще что-то. Кто эти люди? Что они любят? При этом из всей этой информации я не пишу как бы какого-то специального произведение, которое, как бы это сказать, ну, то есть я смотрю в лицо заказчику, но до определенной степени, пока я свое лицо сохраняю, скажем так. И вот это действительно слом парадигмы, потому что, в принципе, музыка в силу своей, в силу того, что она адресуется по определению к широкому кругу лиц, к неопределенному кругу лиц, она и финансируется совершенно безлично. То есть сначала мы знаем, что это была церковь, потом какие-то меценаты, аристократы, какие-то курфюрсты, графья, потом появились музыкальные издательства с появлением публичной жизни в Европе. Это я очень-очень грубо, да, излагаю. Издательства, потом какие-то оркестры начали заказывать.
1: Дягилев, допустим, какие-то.
0: Да, но это уже позднее. Да? Дальше что? Радиостанции, какие-то появились фонды. И вообще европейское общество пришло к тому, что оно финансирует искусство в принципе, и музыку в частности, некоторым безличным образом. Потому что искусство – это некоторая такая область когнитивной деятельности, на которую общество согласно платить общественный налог, который каким-то безличным образом аккумулируется, безличным образом распределяется, и на это всякие кюнстлеры осуществляют свое видение некоторых там художественных, общественных и каких угодно проблем. Они отвечают за тот взгляд, которым общество видит самое себя. И поэтому ну, в странах с развитой музыкальной экономикой и, соответственно, с развитой государственной поддержкой искусства, эти средства распределяются, как правило, безлично. Да? Direct Music – это совершенно другая история. Вот есть ты, вот есть я. Да? Если ты хочешь от меня чего-то, во-первых, концепт такой, что ты покупаешь не произведение искусства. Потому что, ну, то есть, если ты хочешь купить именно мою вещь, как художественное произведение, то тебе это будет дорого стоить. Да, а у тебя, как у частного лица, скорее всего, этих денег нет.
1: То есть он не покупает авторские права в этот момент?
0: Нет. Mm-hmm. Нет. Авторские права вообще неотчуждаемые. Он не покупает смежные права. Права на распространение и так далее. Но может, например, исполнитель может какой-то мне заказать что-то и таким образом получить какой-то эксклюзив. Может, никто вообще нот не увидит, кроме него, никто не будет знать, да, будет исполнять только он один. Это тоже возможно. Но это, конечно, должно дороже стоить, потому что результат этого всего что? Это такой проект, который все время растет. И в нем становится все больше и больше там, вещей. И они находятся в свободном доступе, потому что у меня в отношении этого принципиальная позиция копилефт. Никаких издателей, ничего. Свободная дистрибуция. Ну, то есть, как бы, какой-то издатель, конечно, может ко мне обратиться и издать, да? Но я не прекращу распространять это on demand, да? Так что я думаю, что никакой издатель в этом не будет заинтересован. Ты не можешь купить у меня это. У тебя денег не хватит. У тебя денег столько нет. Ну, если хочешь, пожалуйста, конечно. Но чтобы это могло существовать как какой-то развивающийся проект, я продаю свое время, свои усилия. А художественный результат, ну, какой? Ну, вот я не знаю. Я сапожник. Mm-hmm. Да? Я, как средневековые художники, определяю цену своих картин. Ну, сколько ушло на материалы? Холст, там, краски, то все. Ну, время свое, конечно. Ну, вот цена из этого складывалось. Ну, так и я. Угу. Можно одну страницу, можно две. Слушай, можно 10.
1: А цена страницы, насколько я помню...
0: Она росла. Она растет все время.
1: 175 евро.
0: Сейчас 175. Я начинал со 100. Угу. Цена страницы 175 евро. Но в это входит, что я не только это сочиню и напишу вам автограф, но и что я это сыграю.
1: И публикации на YouTube.
0: Да, угу. Естественно.
1: Да. Какая самая любопытная, может, смешная история, связанная с заказчиком? Кто-то она
0: тебе написал? Да, я... Мне написал... Это из первых. По-моему, это номер 13 была. Насколько я помню. Человек, которого я не знаю, написал мне то ли в Телеграме, то ли в WhatsApp, не помню. И сказал, что вот у него есть такая подруга, или там женщина, за которой он ухаживает. И вот он хочет ей сделать такой подарок. А я спрашиваю, вы уверены, что она оценит, что ей это надо, потому что это там современная музыка, я не пишу стилизации, я всех стараюсь отговорить сразу, да? Как, ну, такой мрачный мизантроп, да, я как бы, оно вам надо? Надо, правда? Ну, ладно, напишу. Короче, И он говорит, ну, что там она слушает? Какого-то Вивальди, может, маленькую ночную серенаду, там еще что-то. Ну, такие как бы обычные вкусы, даже не любители музыки, ну, а что-то там вот по радио передали, вот я послушал с удовольствием. Ну, хорошо. А как ее зовут? Ой, ее зовут там типа так, а может так, а может так. Я говорю, так как написать-то? Потому что имя адресата входит в название. Direct Music, там, номер 13, кто? И вот в итоге мы сошлись на том, что я написал Маринка Алексеевна. Но в итоге это получилась довольно удачная вещь, потому что это такая была довольно странная, как бы, песня. Она вроде простая, а вроде какая-то битая вся. И там какие-то интересные, какие-то синтаксические, гармонические вообще вещи. И мне вроде как удались. Именно в силу простоты. Вот бывает так. Ну, по-разному бывает.
1: Ну, то есть можно сказать, что это произведение, большой цикл коллективного сочинения, то есть вы берете вдохновение от заказчиков, и вот это продолжается.
0: Чего это коллективного? Это я чуть коллективного. Они просто заказчики, а я работаю один.
1: Ну, то есть, они на творчество никак не влияют? То есть, нет. Допустим, какое-то появление имени в заголовке, оно никак не повлияет на...
0: Не появление, а все Direct Music называются, они все включают имя. Угу. Это вот принципиальное условие. Они так называются. А что там они влекут? Ну, в каждом случае разное. Там есть очень разные какие-то причудливые обстоятельства возникновения, да? Но это же те условия, в которых всегда работает художник, которому ограничения совершенно необходимы. Если у него их нет, он должен их придумать себе сам. Потому что, да блин, занятие искусством – это вообще трансгрессия. Да? А что тут трансгрессировать-то, если нет никаких границ и запретов? Надо их придумывать каждый раз.
1: А, так, к музыке мы еще вернемся. Хотел теперь немножко об эмиграции.
0: Я сразу говорю, что я довольно асоциальное животное, что ответы могут не быть очень интересными.
1: А как ты уезжал из России? Как было принято это решение?
0: Ну, вообще у меня трое детей. И мы запланировали с моей тогдашней супругой уезжать. Мы запланировали это году в 2009-м. Мы понимали, что Россия схлопывается. Мы уже тогда было ясно. Мы не понимали, в каких формах это будет происходить. Но мы стали готовиться. Единственная страна, куда я мог выехать, ну, так, просто вот просто уехать, это Израиль. Мы там выучили иврит, родили третьего ребенка. И поехали ровно перед так называемыми президентскими выборами 2012 года. Потому что мы понимали, что после этого начинается закручивание гаек. Это было абсолютно ясно еще в момент объявления этой рокировочки. И мы поняли, что все. Что в этой стране нельзя детей оставлять. Что нужно валить как можно скорее, зафиксировать свои убытки статусные, финансовые, профессиональные, карьерные, какие угодно, как можно быстрее. Дети должны пойти уже не в российскую школу. Ну, так оно и произошло. Мы уехали в марте 2012 года. Получилось так, что примерно одновременно с этим событием я получил большую стипендию ДААД. Есть такая Берлин Кюнстлер программа. Они каждый год приглашают 20 человек со всего мира в разных областях искусства. Да, там 3 композитора в год. И тебе дают огромную квартиру, большую стипендию. И, пожалуйста, приезжай с семьей. И они тебя встраивают в местную музыкальную систему, в местную тусовку. Они огромные молодцы, они сделали все, чтобы это проделать и со мной, но как-то вот вроде не очень получилось. Но в Берлине мы после этого остались. Ну, потому что Берлин-то Берлин.
1: Ну, почему не Израиль?
0: Ну, как? В Израиле не выжить. Вообще. Ну, то есть, в Израиле надо было бы... Ну, во-первых, там очень дорого, во-вторых, там очень тонкий слой европейской культуры, и пришлось бы... Не знаю. Давать уроки музыки. Mm-hmm. Там идти работать в музыкальную школу. Я не знаю, что. Плюс какие-то, ну, какой-то неквалифицированный, там, тяжелый физический труд. Но я, в общем, был готов к этому, потому что, уезжая из России, да, ну, когда представилась возможность приехать в Берлин и здесь остаться, так чего же нет-то? Тут все вдвое-втрое дешевле. И большие какие-то культурные возможности, и среда, и ресурсы. За них, правда, надо все время бороться и грызться с любимыми коллегами. Да? Но, ну да.
1: Что было жальче всего оставлять в России?
0: Ну, по Питеру, конечно, я скучаю. Но вот люди, которые там были, говорят, что совершенно чужой город. Что все так вообще переменилось.
1: За какое количество времени? За последние 1.5 года?
0: Да. У меня вообще не было никакого сантимента по отношению к России. Я всегда себя там ощущал чужим, ну, этнически и ментально. У меня не было вообще никаких иллюзий, начиная не знаю, там, с середины 90-х, условно. Не по политическим причинам, а просто как я чувствовал эту среду. Тем не менее, я вместе с фондом ProArte, прекрасным, питерским, который существовал на американские деньги, сделал ансамбль современной музыки, ему 12 сезонов. Всяко разные с ним играли все, и там куча премьер российских композиторов, и мировых, и там российских, и бог знает что, и сотрудничали с иностранными консульствами, которые там делали фестивали там итальянской, американской, немецкой, бог знает еще какой музыки. Ну, что значит жалко? Ну, в 2012 году это все прекратилось, потому что фонд Сороса выдавили из России, фонд Форда выдавили из России, ну и все. Что жалко? Да ничего не жалко, на самом деле. Жалко, что, например, вот моя бывшая супруга потеряла очень сильно в социальном статусе. Она работала в Эрмитаже, и вообще, ну, все было там хорошо. А здесь, конечно, все другое, конечно. Там пришлось работать не по специальности и прочее, прочее. Вот. Нет, я... В общем, хотел... Уехать-то я хотел очень давно. И учился в Париж. Ездил в Париж учиться. И в Голландии бывал подолгу. И в общем, все время, естественно, смотрел куда-то еще, да, куда-то смотрел на Запад. И понимал, что какое-то оно тут все прекрасное, замечательное, отличные люди... Возникают новые институции, все это нарастает вроде. Но это все будет сметено в какой-то момент. Потому что хтонь никуда не девается. И вот это как бы преступное государство, оно как бы даже в вегетарианские времена, оно никуда не девалось. И это, все прекрасно это знали. Хотели усидеть на этой пороховой бочке. Надеялись, да, на ней усидеть. Вот. У меня никаких иллюзий не было, как только я понял, на куда все идет. А понял я это там, в 2009 году. Не так, что, ой, там, Путин, КГБшник, тыры-пыры. А конкретно в 2008, 2009, 2010 году мы наблюдали с женой, что происходило. И поняли генеральный тренд, что государство освобождается от социальных обязательств, что этого все, будет все меньше, прессинга будет все больше, цифрового контроля будет все больше, социалки будет все меньше, ты все время вынужден играть против государства. Если у тебя есть дети, ты оказываешься у государства в заложниках. Ну и нахрен вообще это надо?
1: Насчет интеграции в... Европейское пространство, как состоявшемуся уже в России композитору, сложно или несложно было заново встроиться в немецкоязычное пространство? Было ли на тот момент уже международное имя, которое позволило получить количество
0: Ничего
1: заказов?
0: Ничего не было, и
1: или
0: до
1: вот
0: сих пор нет.
1: Стипендия, которая вот годовая была, она была на год, да?
0: Да.
1: Вот она поддерживала в течение этого года. Что началось дальше?
0: А ничего, в общем, не началось дальше. Ну, очень сложно все. Угу. Нет, ну как, российское какое-то имя? Ну, нет, не очень-то оно здесь работает. Тут все на личных связях. Не в том смысле, что как-то ты пролез, там какая-то коррупция, вась-вась. В том смысле, что тут в основном дружат с теми, кто нравится как художник. И если ты кому-то понравился, то с тобой будут дружить, тебе будут давать заказы. В этом это проявляется. Не личная дружба, а такая как бы художественная. И это довольно здоровая ситуация на самом деле. Но если как-то у тебя не очень это получается, то ну, ты не очень как бы тут вживаешь. Я не чувствую себя встроенным до сих пор. Потому что это нужно действительно предпринимать очень большие усилия. Это нужно, ну, нужно фактически быть селф-промоутером. У меня это получается довольно плохо, просто в силу моей какой-то асоциальности.
1: Ну, уехав из России, ты продолжал постоянно приезжать туда с...
0: Там чего-то было, да, концертами. В России происходило, да, в России происходило, в России были большие премьеры.
1: Угу. До какого момента?
0: До 2020 года.
1: Что случилось в 2020 году?
0: В 2020 году случился ковид. Ну и все. Если и в 22-м году я как бы отменил все, что было у меня в России. И вот.
1: То есть с 20-го года в Россию не приезжал?
0: Я приезжал, но частным образом. Но после февраля 22-го года нет, не был в России.
1: То есть, если сейчас прилетит какой-то заказ, условно, для ГЭС-2, какое-нибудь произведение и так далее?
0: Я не знаю. Я не знаю. Может быть, соглашусь.
1: А поменялась ли как-то композиторская сцена в Берлине и Германии с приездом многих, наверное, не только Германии, в Европе, с приездом композиторов из России? Изменилась ли немножко индустрия? Mm-hmm. Может быть, появились новые заказы? Вот, допустим, вот фестиваль Voices, который сейчас проходит, наверное, он не мог бы быть, допустим, 3 года назад пройти.
0: Европейская комьюнити, европейская художественная индустрия – это такой огромный рынок, это такие мощности и объемы, что появление 10, 15, 20 экспатов вообще никак не влияет. Да тут их сотни. Из Аргентины, из Америки, из Скандинавии, из Италии, из Испании, из Британии. Да откуда угодно. Вообще из Китая, из Японии, из Австралии. Со всего света. И индустрия остается абсолютно той же самой. И я просто научился как бы не смотреть больше из своего русского угла и чувствовать какую-то исключительность и задаваться вопросом. О, да, приехали такие-то, такие-то, такие-то. Что изменилось? Да ничего не изменилось. Либо они встраиваются в существующую систему, либо, ну, я не знаю, работают там на паденной работе или уроки музыки дают. Вот и все. А система никак не переменится.
1: Продолжаешь ли ты общение с коллегами из России, которые сейчас продолжают жить в России, или, допустим, отношение к, не знаю, Теодору Курензицу, который ничего не говорит, но летает, курсирует между Россией, Германией и Грецией. Как строится вообще общение с людьми, которые продолжают жить в России? Кто-то приезжает, кто-то нет.
0: Нет, ну, я бы не сказал, что с Теодором мы как-то

0: войны мы общались, а ты молчишь по поводу войны, ты за войну, я с тобой больше не буду общаться. Да ну, господи, ну и не общайся. Тем более, что и не было так особо ничего. Вот. А что касается коллег, ну, я, естественно, прекратил общение с людьми, которые, у которых все сложно или все неоднозначно. Но среди коллег таких, мне кажется, почти нет. Конечно, я поддерживаю какие-то контакты с коллегами, друзьями, которые остаются в России. И я точно не тот человек, который кинет камень в кого бы то ни было, кто уезжайте, не поддерживайте режим своими налогами. Ну, кто может, тот уехал, а кто не может, тот не уехал. Но я понимаю, что многие уехали, те, кто остались, у них сейчас огромное количество работы, потому что поляна-то расчистилась. Ну, прям скажем. Ну и хорошо, и пожалуйста, ребята, ну и флаг в руки. Ну, не триколор, я надеюсь, да? А просто флаг. И я последний, кто будет людей за это осуждать. Я знаю, как сложно эмигрировать. Меня, в общем, ничто не держало здесь. Почти ничто. А кого-то держат какие-то очень серьезные обстоятельства. Ну, и я понимаю, вы сейчас в России, вам трудно, вы вынуждены молчать, разговаривать там полунамеками, эзоповым языком. Ну да. Как я могу за это людей осуждать или как-то оценивать?
1: Ну, кто-то придерживается позиции, что если, условно, есть человек искусства, который гастролирует, выступает, то он обязан высказать свою позицию, ту или иную, допустим. Гергиев тут же определился, и, как бы, допустим, да, кто-то вот не говорит и находится как бы на двух стульях. Многих это раздражает, и в том числе немецкую общественность, которая вот это гигантское письмо председателя Союза композиторов Германии.
0: Морица Эггерта.
1: Который вот большое открытое письмо написал в сторону Теодора по поводу того, что он мочится на могилу Шостаковича в своем приезде. Ну, что-то в этом роде довольно жестко. Должен ли человек искусства, который публичная личность, высказаться, ну, это, понятно, субъективное, субъективный такой вопрос, должен ли он, по твоему мнению, что-то сказать, или он может действовать как, вот я художник, я так чувствую, меня не интересует эта политика, ничего.
0: Вот, понимаешь, здесь же гладкая шкала, да, вот полностью поддерживаю войну, как Андрюша Решетин, да, фестиваль Early Music. Вот он поехал на скрипке играть ополченцам Донбасс, так называемым ополченцам. Вообще в войска поехал, просто поехал на оккупированные территории. И Андрюша Решетина больше не существует для меня. Или, например, Боря Березовский, да, прекрасный пианист. Вот он типа там в мае, что ли, 22-го года, в каком-то ток-шоу, то ли на Первом канале, то ли на НТВ, сказал, а что это? Что вообще надо окружить Киев, отключить там им электричество или что-то такое? Ну, Боря, до свидания, прощай. Все, нет тебя. А считаю ли я, что... Как бы это сказать? Ну, чем более резонансная фигура, тем, конечно, у нее больше каких-то публичных обязательств. Но опять-таки, вот не тряпка, да? Она не высказалась, она высказалась там через полтора года, и потом как-то глухо, потом ее Берлин Штатсопер приглашает сюда. Здесь, конечно, бешеный успех, ну, потому что она в прекрасной вокальной форме, че? Да, ну, просто она меня, ну, в принципе, не интересует. Она не интересует как певица, не интересует там итальянская опера, в которой она выступает, не интересует музыка, которую она поет. Мне это не интересно. И если вам это интересно, то, пожалуйста, вы как бы спрашиваете с артиста, который вам не безразличен. Ходите на пикеты, это ваше дело. Или, например, ну, блин, вот все сосредоточились вокруг Теодора, да? Ну да, я Теодора страстно люблю, я считаю его гением. И меня глубоко, еще скажу, глубоко ранит то, что, по-видимому, он не просто молчит, а что он за войну. Меня это глубоко ранит.

0: понимаю, как это возможно. Уничтожает ли это его интерпретации? Думаю, что нет. Пока что он остается таким же гениальным дирижером, таким же музыкантом, как и раньше. Уничтожает ли это слова, его вот эту фишку про духовность, про Россию, страну ангелов и прочее, прочее, то, что он вот любил говорить про тишину, про слушание тишины, и вот это все. Уничтожает ли нынешнее его молчание все, что он говорил до того, такого прекрасного? Уничтожает чуть более, чем полностью. Влияет ли это на мое восприятие того, что он делает? Да, влияет. Я перестал ходить на его концерты. Я не могу. Но это глубоко у меня раздвоение. Это просто самый яркий пример. Да? А просто других нет. Других таких нет. Ну, назови мне, кто еще? Кто еще такой вот сомнительный, который вот и нашим, и вашим, и там молчит, и там, и сям выступает? Он один такой. Это единичный пример. Должен ли я как бы как-то возвысить свой голос, чтобы обвинить его? Я не уверен. Я не уверен. Ну, потому что я сам до 22 года был бенефициаром этого режима. Я получал там какие-то заказы, да. Ну что, все деньги в путинской России грязные, да? Но просто там 24 февраля они все стали кровавыми. Практически все. Ну вот, ну, значит, я тоже как бы несу часть своей ответственности за то, что даже переехав сюда, я не оставил своих музыкальных корней российских. И в основном, ну, поскольку здесь у меня не очень хорошо все шло и идет, то главные премьеры у меня были в Москве и в Питере. Извините. Ну, из биографии-то не вычеркнешь. Ну, вот так. Поэтому, как бы, да, типа, начни с себя. Вот что я скажу.
1: Насчет Берлина, как место, куда можно эмигрировать, композитор, который, допустим, сейчас сидит в Москве, хороший ли Берлин место для этого?
0: Жилья ни хрена нету. Может, хоть композитор, хоть кто.
1: Может, есть какие-то города мечты? Может быть, это Нью-Йорк, может быть, Париж, я не знаю. Или как композитору, допустим, лучше встроиться в... Допустим, он хочет переезжать, но не знает, как, куда, может, есть какой-то, не знаю, совет тебя поехать ему, допустим, поступить куда-то поучиться, или какой-то город, который соберет вокруг тебя миллион заказчиков?
0: Ну, да. Во-первых, такого не произойдет, потому что... Как это? Извините, не политкорректно. Если всех китайцев построить пирамидой, то она достанет до Луны. Но если всех китайцев утопить в Мировом океане, его уровень повысится всего на 3 сантиметра. Вот жизнь китаец, да? Ты приезжаешь и вот тонешь. И уровень мирового, типа, культурного океана вообще никак не реагирует на это. Никакого миллиона заказов. Ничего не будет. Приезжаешь и долго, и нудно вот как-то пробиваешься. Поехать учиться? Наверное. Но требования довольно жесткие. У тебя должна быть какая-то сумма денег на счету в Германии, да? У тебя должен быть какой-то местный гарант. Помимо того, что ты должен поступить в местный вуз, я не знаю, как. Есть гуманитарная виза. Но для этого ты должен быть какой-то там активист, там противник режима. Это должно быть как-то документально подтверждено. Есть виза фрилансера. Это легче. Но по визе фрилансера ты не получаешь вообще ничего. Тебя пускают в страну. И то, если ты представишь какие-то там поручительства, какое-то подобие бизнес-плана, чем ты собираешься здесь заниматься, не знаю. Ну, вот люди и сидят, я понимаю, это сложно, это страшно. Страшно сюда. Ну, и Берлин, ну, не надо ехать в Берлин. Здесь негде жить, здесь все очень дорожает. Не езжайте в Берлин, езжайте, не знаю, в Лейпциг, езжайте в Дрезден. Езжайте в какой-нибудь небольшой городишко около Лейпцига, да, или Дрездена. Прекрасные живые города с замечательной культурной жизнью. Из них за 2 часа на поезде вы доедете до того же Берлина, если прям вот надо. Ну да, конечно, в Берлине медом намазано, я понимаю, да. Но очень сложно пробиться. Очень. Здесь типа сотни, тысячи коллег.
1: Индустрия современной академической музыки в России. Что с ней прямо сейчас? То есть мы уже говорили о том, что поляна условно расчистилась, и есть место для заказов, возможности играть, возможности дирижировать, потому что многие музыканты уехали. Но вся индустрия, которая сейчас существует, она выстраивалась, не знаю, за последние лет 5-7, наверное, та, какая она сегодня есть. Как долго, едет ли она сейчас по инерции, и это в какой-то момент закончится, и нужно быть к этому готовым? Или, не знаю, современный композитор может подумать: нет, сейчас поляна расчистилась, останусь-ка я в России, здесь современной академической музыкой все хорошо.
0: Ну, давайте будем откровенны. За музыкантами приходят в последнюю очередь. Ну, во-первых, потому что музыка – это такое искусство абстрактное. Если ты не будешь писать кантату на тему «Ощущение вмерла Украина», да, то тебе ничего не будет. Если ты не будешь писать на какие-то политические тексты, если ты не будешь делать политических жестов, то у тебя все нормально. Если ты будешь сидеть тихо, тебя не тронут. Если ты не будешь предпринимать никакого политического активизма как гражданин, то как композитор ты вообще никому не сдался. Ну, прям скажем. Тебя никто просто не заметит. А современная музыка – это что-то ниже радаров. Более того, я думаю, что... Но, как бы, с другой стороны, тебя будут использовать для легитимации режима. Для легитимации культурной жизни. Для нормализации внутренней обстановки в России. Смотрите, у нас культура, у нас фестиваль современной музыки проводится. Даже если ты такой прогрессивный, ты будешь участвовать, ты будешь поневоле участвовать в этом.
1: Это уже происходит?
0: Ну, конечно. Конечно, это уже происходит. С другой стороны, ну, вот ты дирижер. Вот ты дирижишь современную музыку. Как? Окей, а что тебе еще делать? Ну, как Сережа Невский написал в своем вот прекрасном тексте «Школа мигрантов» на Кольте, призывы к русским кюнцлерам замолчать, это, ну, в каком смысле замолчать? Эти призывы предполагают, что они занимаются искусством как хобби. Ну, и давайте сделаем перерыв. Опять же, да, ну, начните с себя. Очень хорошо, если вы можете не делать, можете молчать, молчите. Что значит молчать? Да, ты просто делаешь свое дело. Опять же, даже делание своего дела, в центре которого зияет такая гигантская черная дыра умолчания, ты не можешь ничего сказать про войну. Ты не можешь ничего сказать про самое главное. И твое делание, твое как бы говорение условно, оно теряет всякую силу. Ты должен понимать, в какой ситуации ты находишься. Если ты этого не рефлексируешь, если ты думаешь, ну, я просто делаю свое дело. Нет, ты не просто делаешь свое дело. Ты делаешь только то, что тебе разрешено. Это разрешенный воздух. А? Ну, и как? Поэзия делится на ворованный воздух и там все остальное. А? По словам Мандельштама. Вот люди, которые остаются в России и занимаются искусством, это все разрешенный воздух. И это не обвинение. Это так и есть. Если вы не хотите об этом помнить, если вы закрываете на это глаза и уши, окей, это ваш личный выбор. Но вы как бы заклинаете действительность. Вы не видите очевидного. И тогда, извините, какова цена вашему художественному высказыванию? Это вопрос.
1: Какой ты можешь привести в пример свое музыкальное произведение, самое эмигрантское, написанное уже в эмиграции, которое слушатели мы могли бы послушать и что-то узнать больше об эмиграции?
0: Я надеюсь его еще написать, скажем так.
1: последний вопрос. Стал ли ты себя чувствовать в большей эмиграции после того, как началась война?
0: А, наоборот. Наоборот, я почувствовал себя гораздо больше дома. Ну, я давно уже, в общем, чувствую себя дома здесь, в Берлине. А в Россию очень было приятно приезжать туристам. И так было с самого отъезда. Наоборот, я почувствовал себя дома тем... Здесь, в Берлине, я почувствовал себя дома тем сильнее, чем очевиднее крушение моего бывшего дома, скажем так.

0: Радио Сахаров.
1: Хорошо, ведь не прижимайся только усами. Так, меня это все немножко отвлекает. Знаешь, пощекочу микрофон усами.
2: Да, ты слышишь, что ли?
1: Конечно, а ты что, не слышишь?
2: Ну, блин, я просто не знаю, меня это расслабляет.
1: Ну, пусть это будет отдельный у тебя пункт СМР. Знаешь, 3 минуты в середине подкаста, Витя чешет бородой микрофон. Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза и...
2: Витя.
1: Мы муж и жена, а также мы коллеги, партнеры, которые вместе пишут себе музыку и еще теперь и вместе ведут этот подкаст. Сегодняшняя тема выпуска – внешность. Что нам в себе нравится, что нам не нравится, как нам это все перебороть и как нам вообще существовать в мире, где все только и делают, что навязывают тебе какие-то стандарты красоты, и где каждый день ты просыпаешься, встаешь возле зеркала и видишь там свой каждый прыщ, каждую свою морщинку, и ты все время чем-то недоволен.
2: Я даже не знаю, пойду в зеркало посмотрю. У Лизы появилась привычка.
1: Какая?
2: Критиковать мой выбор одежды.
1: Но я так не назвала бы это.
2: А как бы ты это назвала?
1: Ну, во-первых, ведь я сделала это 2 раза. Ты сказал, что тебе это не подходит, и я больше никогда не буду этого делать.
2: Я думаю, нет человека, которому это бы нравилось.
1: Ну, есть люди, от которых мне это очень всегда интересно, и в 90% случаев кайф. Например, ты. Есть люди, от которых я бы очень не хотела и не люблю, и я просто, знаешь, выслушиваю это молча, потому что не хочу спор, и я просто жду, когда это закончится, и потом у меня весь день грустное настроение. Ну, например, моя бабушка, я ее очень сильно люблю, но вот она убеждена, что мне нужно постоянно подкрашивать брови и дома, и при муже, это не дай бог. Как еще наш брак с тобой выдержал, если учитывать то, что я не крашу брови?
2: Я сейчас не знаю, только на себе вообще.
1: Тащишь это все на своем горбу.
2: А вот как же вот эти вот случаи, когда ты, Витя, я же так красиво оделась, ты что же мне ничего не сказал или сказал не то?
1: Ну что? Я хочу получить комплимент, и я его прошу. Это лучше, чем, знаешь, потом обижаться и что-то какое-то недовольство. Хочу услышать приятные слова. И вообще никогда не стыжусь спросить, Витя, как ты? Я выгляжу, смотри, какая я красавица. Достаточно просто сказать, да, супер, все, мне приятно.
2: Ну хорошо, ладно, засчитаем ответ.
1: У тебя какая-то обида на меня, ведь зарыта.
2: Не-не-не, я просто пытаюсь разобраться. Мне кажется, что это не такой простой механизм, как «да просто скажи, что все хорошо».
1: Ну, конечно, в некоторые моменты я чувствую себя максимально уверенно, и мне, знаешь, более того, кто что хочет, скажет. Какая я некрасивая, уродливая, да тьфу. А бывают ситуации, когда я чувствую себя некомфортно. Например, если ты не заметила, я всегда крашусь на наш подкаст. Хотя я могу спокойно гулять, я даже могу появиться на сцене, и мне это помогает просто чувствовать себя действительно чуть более защищенной. Но в идеальном мире, конечно, ты не идешь там красить тональник, а ты звонишь своему психологу, вы быстренько 40 минут это обсуждаете тему, и ты двигаешься дальше. Ну, не всегда на это есть ресурс, да? Это же все такие, знаешь, адаптивки. А за адаптивки мы... Вить, слушай, ну что ты так...
2: Да мне просто плохо.
1: Ну давай тогда дождемся, когда тебе станет хорошо.
2: У нас жарко очень, на самом деле, очень душно.
1: Из-за этого Витя злобный.
2: Я злой, да.
1: Недовольный. Лишь бы всковырнуть ничего-нибудь, какой-нибудь, знаешь...
2: Что я всковырнуть? Я просто обсуждаю интересные темы. Вот, например, частая рубрика в твоем инстаграме, комментарий на тему, что это за бомж рядом с Лизой.
1: Ну, Вить, ну это ж не я писала.
2: Да я понимаю.
1: Слушай, ты можешь зайти на страницу любого человека, любой фотографии. Вот посмотри, Влади выложил со мной фотографию недавно. Ты знаешь, что ему пришлось закрыть комментарии? Ну, типа...
2: Да нет, нет.
1: Более того, любой фит с Noize MC, первые комментарии, что она там делает, можно вырезать ее. Также комментарии, что он там делает, можно вырезать его. Так работает фанатская любовь. Люди никого не готовы видеть рядом с тем, кого они любят в интернете.
2: Да я просто не про это вообще говорю.
1: А про что?
2: Я говорю просто про то, что меня в целом не волнует, если честно. Ну, что люди обо мне говорят.
1: Ну, ты же запомнил, что какие-то были
2: да
1: такие
2: что это
1: комментарии.
2: Я считаю, что это подход совершенно... как бы не имеет никаких жизненных, жизнеспособных, так скажем, идей, которые лежат под ним. Мой поинт в том, что меня не интересует как бы чужое мнение о том, как я выгляжу. Мнение жены, конечно, мне всегда интересно и важно, но тут просто оно как бы не совпадает с моим. А мне просто интересно, что вызывает желание в людях сказать, что что-то не так.
1: У меня единственное, что вызывает во мне это желание, когда я чувствую, что это открытая тема, когда она не табуирована и просто, ну, типа, у меня же есть желание прокомментировать архитектуру, которую я вижу, передачу, которую я смотрю. Иногда я смотрю классный сериал, иногда выходит ужасная серия, иногда и весь сериал ужасный. И просто до тех пор, пока я считаю тему не закрытой, я спокойно про нее говорю.
2: Сейчас поговорим, это все обсудим с детьми, давай.
1: Хорошо.
0: Здравствуйте, Лиса, меня зовут Саша, мне 11 лет, я из Киева, и у меня есть закон по внешности, это мои щеки. Все началось с того, что когда мы ходили с классом гулять, то мы зашли в магазин, и я вспомнила, что я на диете, поэтому ничего не стала брать. И в один момент меня спросил мой одноклассник, почему ты ничего не взяла? Я ему ответила, что я сейчас на диете, я пытаюсь похудеть в лице. И с того момента он начал про меня говорить, что у тебя большие щеки, тебе нужно и вправду похудеть. Я сейчас стараюсь похудеть хоть как-нибудь. И мне просто хочется ему как-то сказать, ответить на это все, потому что, ну, реально издевательство просто надо мной. Мне очень неприятно, когда я такое слышу.
1: Привет!
3: Привет!
1: Так обидно, что из-за слов какого-то одного глупого человека у тебя этот комплекс. Скажи, это давно было?
3: Наверное, месяц назад.
1: Ой, слушай, у меня тоже была такая ситуация, когда я в детстве занималась танцами, и мне одна девочка сказала, что у меня большой нос. И я посмотрела в зеркало после этого и увидела, что он и правда не маленький.
2: У тебя самый маленький нос вообще, который я видел.
1: Потому что это все очень субъективно, Вить, понимаешь? Как скажешь, как посмотришь, с кем себя сравнишь. Бывают, конечно, и побольше носы, чем у меня, но уж точно бывают и поменьше. И этот комплекс меня преследовал очень-очень долго. Я не знала, как его побороть, и мне помогло просто время, и мне помогло то, что я просто уже выросла и встретила людей, которые сказали, вот как Витя, что вполне себе симпатичный, замечательный нос.
3: Ну, вроде бы есть такие люди, но они пока что ничего не говорят по поводу этого.
2: Вот хочешь, я тебе скажу, какое качество в Нине мы ценим очень сильно?
3: Давайте.
2: Это ее щечки.
1: Да, на первом месте уши, на втором щеки.
2: Мне кажется, что пора ко взрослым людям и к чуть более взрослым детям применять такие же системы ценностей, как мы применяем к нашим новорожденным. Я не знаю, что в мире не так, что в какой-то момент мы начинаем вместо того, чтобы радоваться тому, какие интересные у нас рождаются люди, как они по-разному и красиво выглядят, какие у них смешные особенности, мы начинаем почему-то критиковать эти вещи, хотя на самом деле никому особо-то не важно. Ну, то есть этому мальчику его забавляет реакция твоя, возможно, или не конкретно какая-то деталь в тебе. То есть это не оправдание, но это как бы, возможно, такой механизм.
1: Слушай, а как у тебя получается на это реагировать? Ты как-то в ответ ему какую-нибудь гадость говоришь?
3: Я ему не говорила гадостей, потому что это немножко низко для меня. Но я отреагировала вроде бы нормально. Я не кричала на него, не била.
1: Но ты дала ему понять, что это тебе неприятно?
3: Да.
1: И для него это было пустой звук?
3: Да.
2: Слушай, может быть, стоит это просто донести до взрослых, до учителей, до классного руководителя, например?
3: Ну, я не знаю, я бы сама с таким справилась, потому что как бы такого сильного конфликта у нас не было.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот для нас низко так обзываться в ответ, а для них-то... Для наших врагов ничего не низко. Они там только дай возможность. И мне кажется, иногда и ничего страшного, знаете, придумать какую-нибудь такую вредную там поговорку, стишочек, дразнилку так называемую. Уж не проявлять такой философский подход. У нас есть один общий там
2: недоброкачественный
1: человек. Есть один общий знакомый с моими друзьями-музыкантами, который работает менеджером. И что он делает? Меняет имена, фамилии. И раз за разом обманывает артистов. И кому-то там не на большую денежку, кому-то на большую денежку. И ты знаешь, у всех такой философский подход. Нет бы заявить, пожаловаться, нажаловаться, наорать. Музыканты, у них у всех такая тонкая душа, они вот авторы-исполнители, и они не могут до этого опуститься. И поэтому этот человек продолжает делать свои штуки.
2: Ты права, абсолютно.
1: И в итоге человек чувствует себя вседозволенным. И если ты в состоянии сохранить свое достоинство, честь, не опускаясь на уровень этого человека, это круто, и за это тебе огромный респект. Но... Мне кажется, что в таком случае любые адекватные, законные, приличные такие методы, ну, например, немножечко хулиганские, они вполне себе допустимы.
2: Какие хулиганские методы ты одобряешь?
1: Ну, я просто не знаю, там, в каком возрасте, я уже не помню что, но если это, допустим, совсем была бы начальная какая-то школа, то просто садишься дома с мамой, с папой, и вы придумаете список этих дразнилок. Что у него?
2: Вы придумали какие-нибудь дразнилки с мамой и с папой?
1: Нет, но...
2: Папа твой хорошо придумывает дразнилки.
1: Да. да, да. Папа хорошо придумал. Дразнилки, обидные прозвища. Мне кажется, я могла бы быть той мамой, которая садится и на листок выписывает по каждому обидчику. Давай список, фамилия, неси фото. У кого что, где, куда. Я не думаю, что это полезно, ну, как бы вот так вот жить. Но это полезно и этим навыком тоже обладать.
2: Можно я 3 копеечки, 3 монеточки да. ставлю? Мне кажется, что речь идет о школе, о школьном воспитании, образовании. Я не думаю, что дети вообще должны брать на себя решение каких-то этических проблем, когда они в школе. Я думаю, что единственное, о чем должны дети думать в школе, это то, как дружить с ребятами, как учить уроки. И чтобы им было весело. То есть, по сути, государство берет на себя такую ношу, типа взять детей из дома, чтобы их чему-то научить. И я считаю, что, конечно, в этот момент они несут всю ответственность о том, что происходит. Могу просто личный пример рассказать, где я воспользовался этой лазейкой. Когда я учился в классе, по-моему, 9 или 10, у нас еще очень было такое разделение на всякие течения.
1: Субкультура.
2: Типа, субкультура, угу. Типа неформалы, гопники, вот это вот все.
1: МРИ.
2: МРИ, кстати, еще не было, это уже позже. Да. И, естественно, я был неформалом. И у нас было, как ни странно, ярко выраженные классы. То есть вот наш класс, в котором учился я, все мальчики оттуда, они увлекались либо информатикой, музыкой, вот этим всем. Ну, в других классах увлекались типа футболом и еще чем-то. И был ярко выраженный класс, где учились одни гопари, как мы их тогда называли. Не буду скрывать и как-то это приукрашивать. И, в общем, состоялся такой товарищеский матч школьный. И я не знаю, как так вышло, но мы, смеясь, их обыграли, а для них это было самое главное вообще, это вот этот мачизм, мускулинность, пацаны, а тут их обыграли какие-то вообще непонятные типа ребята. И они настолько разобиделись, что решили нас избить всем классом. И они всем классом начали нас преследовать после футбола. Я пошел то ли к учителю физкультуры, то ли к директору, ну, в общем, мы нажаловались просто на них. На следующий день их всех поругали, грозили им отчислением, и они ходили, извинялись и говорили, ну ладно, не прогони, ты понял там. Ну, то есть они даже извини сказать не могли, то есть они все делали в рамках понятий пацанских вот этих всех. В общем, мы такие, ладно, окей. Я считаю, что это отличный вообще способ взаимодействия с такой фактурой. Потому что лично я понимал, что с ними можно только 2 как бы языками общаться, это подраться с ними, а либо как-то вот на этой фене, на которой они любили болтать. Но ни то, ни другое мне было, конечно, неинтересно, поэтому я считаю, что это был логичный шаг обратиться просто к существующему авторитету, который эту проблему решил. Я не говорю, что у тебя, конечно, такая сильная и сложная проблема, наверное, ну, в плане, что он, наверное, не хочет тебя избить, но даже если он тебя оскорбляет, я считаю, что вполне себе можно об этом рассказать.
1: Но это должно быть какое-то доверие к учителю. Скажи, у вас классный класс, и хороший ли у вас классный руководитель? Смог бы он для тебя, как думаешь, поддержать в этой ситуации?
3: Думаю, да. Он всегда нам помогает в каких-нибудь ситуациях. Проблем нету с ним.
2: Я думаю, что очень важно правильно просто это сделать. То есть не вот Петя называет там или говорит что-то там, а сказать... Извините, пожалуйста, у меня вот есть небольшая...
1: Деликатная проблема.
2: Деликатная проблема, да. У меня есть конфликт с моим одноклассником, с таким-то, таким-то. Мне неприятно, что он говорит вот такие-то вещи.
1: Ну, ты знаешь, Вить, ну да, ты, конечно, прав. Но вот в целом... Ладно, я подумаю, как это сформулировать чуть-чуть.
2: Ну, что ты хочешь сказать?
1: Ну, просто сейчас, я же еще это на все сейчас смотрю, больше именно как родитель будущего школьника, будущего малыша в детском саду. И я понимаю, что все современные методы психологии учат родителей в первую очередь воспитывать малыша открытого, который говорит о всех своих чувствах, который не берет на себя функции взрослого, знаешь, психологически такого здорового человека. Но в то же время я бы хотела, чтобы Нина, например, как-то умела защититься от агрессии в классе сама, потому что я не уверена, что у нее будут идеальные классные учителя, которые смогут эти ситуации грамотно разруливать. Я знаю так много умных, классных подростков, детей, ну, которые просто не умеют, и они становятся очень одинокими, грустными. И вот я не знаю, я про это... Еще не читал никакую книжку.
2: Хорошо.
1: Давай тогда... И вообще у меня все книжки до 3 пока что.
2: Давай тогда попрощаемся и почитаем книжки.
1: Давай. Слушай, Витя, есть идея. Давай включим кондиционер и закроем все окна.
2: Он будет жужжать просто. Ну, давай.
1: Мой папа придумывал клички не для моих врагов, а просто для всех, кого он знал, все, кто был вхож в дом. И для Вити он также придумал кличку. Вити же кличка Шаинский, например.
2: Шаинской.
1: Да.
2: У тебя тоже есть
1: а
2: кличка.
1: А я теперь уже Шаинская. Я раньше была Пискуном в детстве, потому что я реально постоянно визжала и пищала. И он заходил домой и говорит: «Пискун, издай писк!» Я говорила: и он был очень доволен. Потом я стала Лолечкой, потому что я написала песню, где было это слово, и оно очень рассмешило его, и я называлась Лолечкой.
4: Лолечки, лижу мне ножки всегда. Я бэйба из гетто, у меня есть айфон. Купи мне милкшейков, и может тогда я кину сэмпл на твой домофон.
1: Но врагов такого не было. Но я не имела такой близости, чтобы вообще рассказать о каких-то своих врагах. И в целом, вот все истории, что я здесь рассказываю, где меня кто-то обидел, с вероятностью 99% родители об этом не знали. У меня было как-то очень развито чувство стыда. И, ну, я стеснялась и стыдилась говорить родителям о том, что меня кто-то обидел, обозвал. Знаешь, что мне помогало? Просто стать очень такой... Ну, для них интересный, классный. То есть это был не мой метод враждовать. И в целом у меня такая защитная реакция. Понравится им максимально. Сказать все, что они хотят. Рассмешить их так, как они хотят. Отреагировать так, как они хотят, чтобы они не сделали ничего хуже.
2: А ты кого-нибудь обзывала?
1: Только тебя.
2: Спасибо.
1: Но у нас в школе была ситуация. Это дело не я лично, меня все время обзывали. Я помню, ведь каждое обзывательство. Например, в какой-то момент у каких-то девочек, знаешь, там лет в 10-11, начали расти груди, бедра. Я помню, как я переживала, что у меня нет такой, знаешь, классной фигуры. И сейчас я думаю, блин, мне было реально 12 лет.
2: Реально.
1: Что я еще могла иметь там? Конечно, у меня не будет никакой груди. Но мальчики смеялись над этим. Говорили, ты такая плоская. Ха-ха-ха, у тебя нет ни того, ни того.
2: Это, мне кажется, это то же самое, как мальчики хвастаются, когда усы начинают расти. Такие.
1: Давай, попробуй их опиши.
2: Приходит, я вчера брился. Не, чувак, я уже два раза брился, блин. Я уже два раза брился, реально.
1: Кстати, интересно, что у девочек, я помню прекрасно, шеймили и тех, у кого грудь еще не выросла, и, конечно, шеймили еще и в 5 раз больше тех, у кого грудь и бедра выросли. Им тоже доставалось. И более того, не дай бог кто-то узнает, что у девочки там начался цикл какой-то. Но я помню, у нас в классе это было вообще тема номер один.
5: Привет, Монеточка. Меня зовут Соня. Я живу в Барнауле. В 2021 году у меня начались проблемы с кожей. Я пыталась как-то лечить, но появлялись все больше и больше каких-то новых воспалений, которые мучают меня до сих пор. Мне плохо подходить к зеркалу, потому что я вижу себя. Я не могу видеть себя без тональника. И мне, не знаю, мне всегда очень грустно. Я смотрю на своих подруг, у которых ни одного не воспаления, ничего. А у меня все лицо в ужасных пятнах. Я пыталась объяснять родителям, что типа, ну это надо как-то лечить, это надо специальные средства, это надо к дерматологу ходить. Они говорят, что с возрастом все пройдет. Но я пропускаю свою, ну, как сказать, свою молодость, свое детство, просто никуда не ходя из-за того, что не могу выйти без тональника. Тональник закончился, я никуда не пойду. И, к сожалению, взрослые это не понимают.
1: Привет!
5: Привет!
1: Слушай, это очень жизненная для меня ситуация. У меня тоже было пару случаев. Я прекрасно помню, как не пошла на какую-то вечеринку. Уже знаешь, когда я была взрослой. То есть вроде как я уже певица, артистка. Меня зовут на какие-то мероприятия. И, казалось бы, должна быть уверенность в себе. Но я прям помню, что у меня выскочил какой-то ужасный, отвратительный прыщ. И меня настолько это расстроило. И я просто не смогла выйти из дома. Хотя у меня был такой красивый наряд. И я поняла, что как бы я его сейчас не закрасила, ну это просто видно. И понадобилось много времени, знаешь, просто для того, чтобы принять себя и понять, что как ты идешь, думаешь про свой прыщ, так же и все вокруг идут и думают про свои прыщи или про свои некрасивые волосы, неправильные черты лица, про свои неправильные ноги, в кавычках, конечно, неправильные. И действительно, людям на это абсолютно плевать. И уж точно люди, которые могли бы стать тебе хорошими друзьями, никогда не отсекутся из-за внешности.
2: Согласен. согласен. Я бы добавил, наверное, то, что люди, которые оценивают тебя по внешности и для которых это самое главное качество в тебе, и не стоит вообще искать их одобрения какого-то. Мне кажется, в мире столько людей, которые оценят тебя по тому, какой ты хороший друг, человек, какая интересная у тебя вообще душа.
1: Вот сейчас, допустим, мне это все понятно, но в подростковом возрасте это был какой-то ужас. Меня тоже именно беспокоила проблема со всякими высыпаниями. И все говорили, ничего, сейчас подожди, пройдет. Но сейчас мне уже 24 года, и это
2: проблема... Подожди.
1: Ой, 25! Убавила себе! Приукрасила, господи! 25 лет, и эта проблема до сих пор со мной, и единственное, что мне помогло с ней жить, это просто принять ее. И как тут замазывай, не замазывай, нет ничего важнее, чем классный круг общения, где никто тебя за это никогда не упрекнет, и среди моих друзей, наверное, даже неприлично обратить внимание в компании, где вы общаетесь, там, говорить хоть о чьих-то там каких-то прыщах, морщинках. И за это я очень люблю всю вот эту новую этику со всей ее осторожностью, вот этой аккуратностью, которая поначалу раздражает, а потом ты быстро к этому привыкаешь, и вам всем как-то становится как будто немножко легче.
6: У меня есть друзья, и мне очень приятно, что вот никогда не было такого момента, что кто-то из моих друзей сказал, ой, фу, у тебя какое-то лицо сегодня, ну, типа, не слишком ли много тональника ты нанесла? Ну вот никогда такого не было. Просто они любят меня, и мне важна моя внешность.
2: Слушай, вот за 36 лет жизни не встречал ни одного человека, которому бы что-нибудь да в себе да не нравилось.
1: А если человек говорит, я идеален во всем,
2: это
1: вот бери,
2: и есть главная проблема.
1: Это какая-то, типа, что-то не то. Ну, либо человек действительно так много лет, не знаю,
2: на сцене.
1: С тобой работал.
2: Но мне как... Филипп Киркоров, так
1: моя
2: скажешь.
1: Мечта в этом смысле просто сместить фокус своего внимания с себя. И чувствую я себя максимально хорошо, комфортно и уверенно, когда в целом не возникает ситуации, где я должна себя как-то оценить. Ни в хорошую сторону, ни плохую. И мне кажется, в этом и есть суть здоровой самооценки. Ну, в принципе, так сейчас все и говорят, что идеальная самооценка – это не когда ты считаешь себя великолепным красавчиком или ты считаешь себя полным уродцем, а когда ты в целом практически никогда не задумываешься об этом и больше сконцентрирован на окружающей реальности, чем на том, как ты в этом всем смотришься, где ты в шкале, по этой шкале. Ты самый классный здесь или ты не самый классный? И вот на... Это из розетки, может?
2: Нет, это не поможет, он же...
1: Ну тогда убери его в другую комнату. Прости, у нас пищит пылесос.
6: Ничего страшного.
1: Он тоже хочет поучаствовать. Сегодня все не слава богу.
2: Жарко, устройства взбунтовались.
6: У вас вот. Нина стоит на обоих.
1: На обоях? Да.
6: Ой, какая она хорошая. Ой, она тут вообще маленькая.
1: Это, наверное, месяцев 5-6 ей тут. Ты знаешь, мне очень помогло гораздо спокойнее относиться к своей внешности, к внешности других людей вокруг меня и действительно не оценивать это, особенно в каком-то негативном ключе, и именно рождение Нины. Потому что, когда я там была беременная, я ждала ее, я ходила на эти УЗИ, сначала просто какая-то неразборчивая картошка, потом уже видно... Две ручки, две ножки. И ты испытываешь такое счастье, когда наконец-то видишь через несколько месяцев, что у твоего ребенка два ушка. Потом они делают какой-нибудь тест в больнице, когда она уже родилась, и оказывается, что эти уши слышат, эти глаза видят. И в этом смысле просто невозможно представить, что когда-то она вырастет, и она будет недовольна этими ногами, этими глазами, этим носом, который вообще, знаешь, прошел вот этот генетический отбор. То есть ее предки умирали и просто боролись за жизнь для того, чтобы у нее был именно такой нос. И когда вот я через это прошла, я стала по-другому относиться, например, к своему носу. И теперь, когда я смотрю на него, я сразу думаю про, знаешь, своих предков, которые там где-то на Урале ходили, и вот их этот нос спас среди всех других племен. Они, типа, оказались наиболее жизнеспособными, классными за счет своего носа. Ты никогда, допустим, глядя на своего ребенка, мне сложно представить, что когда-то я подумаю, да уж, а нос можно было бы получше там, или глаза можно было бы получше.
2: Здорово, конечно.
1: А ты думаешь так про своих предков? Тебе нравится твое лицо? Твое тело, твои руки, твои волосы, или тебе пофиг на это?
2: Когда я смотрю фотографии старые, мне нравятся. Так как во мне очень много каких-то национальностей намешано, с очень разных концов, я всегда, глядя на фото вот этих частичек моей идентичности, я всегда думаю вот об этих о разных абсолютно людях. Вот мне, например, очень нравится, что у тебя такие глаза интересные.
1: Ты удивился, что у Нины такие же глаза?
2: Нет.
1: Я очень удивилась. Я была уверена, что все будет как у тебя, потому что у тебя, ну, знаешь, более темные волосы, там, густые ресницы, брови. И обычно это как бы доминантные признаки, и берутся они.
2: Я знал, что будут твои глаза.
1: Да? Откуда?
2: Не знаю, мне почему-то это ведьмины зеленые глаза.
1: Соня, ты тут?
2: О, Соня чуть-чуть развисла, но нам пора с ней попрощаться уже.
1: Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что тебя не будут беспокоить никакие комплексы. Хотя, наверное, такого не бывает, но как можно меньше.
2: Спасибо большое.
7: Меня зовут Алина, мне 14, я из Ярославля.
8: Я бы хотела рассказать по поводу внешности, потому что я имею наполовину якутские корни. У меня большой загон по поводу разреза глаз, потому что у меня два глаза, и у них разный разрез, некий такой. По щекам мне постоянно говорят, что это какая-то моя изюминка. И щербинка между зубов тоже мне дают некую такую изюминку. Хотя мне это очень неприятно, потому что я не хочу, чтобы внимание акцентировалось только на моих щеках, чертах лица. Сейчас у меня уже не настолько большой комплекс по поводу внешности, но из-за веса мои щеки становятся либо больше, либо становятся меньше. Вообще я похожа на хомячка.
1: Привет!
7: Привет!
2: Лиза, расскажи, а у тебя какие-нибудь школьные комплексы имелись?
1: Конечно, но вот все, что рассказывают ребята сегодня, все это попадает, и глаза тоже. Но мне кажется,
2: что... Кто-то издевался над твоими глазами?
1: Конечно, что они маленькие, что они как у какой-нибудь...
2: То есть большой нос, маленькие глаза.
1: Да. Видишь, у меня просто еще внешность совсем не соответствует современным стереотипам красоты, которые таковы. Огромные глаза, малюсенький носик и огромные губы. У меня все на... Ну, не все наоборот, но у меня небольшие глаза, небольшие тонкие губы, и нос у меня никакой там не этот.
2: Как ты относишься к современным стандартам красоты? Вот к этому Кардашьян-Дженнер виду макияжа и прочего?
1: Я отношусь прекрасно ко всему, и они очень-очень красивые. Меня даже не смущает то, что они добились этой красоты с применением каких-то, наверное, операций, хотя они это скрывают. Ну, единственное, что меня смущает в стандартах красоты современной, это все-таки... Очень узкая их направленность какая-то. Мне кажется, что все...
2: Ну, так проще продавать что-то, локализовав это до единого какого-то образа.
1: Ну да, если бы можно было быть официально, было бы разрешено девушке быть любой, какой она захочет, то никто бы не стал покупать бы столько косметики, понимаешь, ненужной. Я бы какую-то все равно покупала, но точно уж не всю, которая у меня сейчас есть. Более того, я недавно где-то прочитала, что тонкие, аккуратные губы скоро придут в моду. Я сижу, я жду.
2: Буквально с будильником.
1: Ты знаешь еще, Кардашьян, вот прошла мода на эти широкие телеса.
2: А люди не ушли никуда, да?
1: Нет, Вить, ты знаешь, что они сделали? Они себе за два дня все это издули, понимаешь? И в один прекрасный день они все вышли, и папарацци их сфотографировали, и все с ужасом увидели, что они все это себе убрали.
2: Я что-то не заметил.
1: Ну, ты, может быть, просто не следил как-то.
2: Ну, это мне... тоже верно.
1: Ну вот, но если ты посмотришь их последние фотографии, они стали худышками.
2: Я вот, честно говоря, не очень хорошо отношусь к этому. Вообще, к коммерциализации любого образа, скажем так. Вот на словах мы все такие вообще принимаем всех, и вообще все у нас классно, и будь любой вообще. Но в жизни вообще не так. В жизни, как всегда, продается определенный тип образа. Я, мне кажется, вырос, конечно, в самое жестокое время для вот этих вот стандартов красоты.
1: 90-е — это ужас.
2: И я вырос в семье, где заправляли женщины. В то время, конечно, очень жестко с этим всем было, особенно когда появились вот эти все фильмы голливудские и прочие, Джули Робертс, все шейпинги, аэробики, Синди Кроуфорд, где там топ-модели пляшущие.
1: Твоя мама смотрела это?
2: Обязательно. Как бы я наблюдал за то, как мы похудеем к лету, а за этой картиной я наблюдал очень много раз. И это был самый распространенный, конечно, комплекс в нашей семье, это вот полнота. Если честно, я бы даже не вспомнил об этом. Я был очень, мне кажется, ребенком, которому все равно вообще было. А если бы один раз мама на пляже мне не сказала: «Витя, а может, маечку надень?»
1: Бедный малыш!
2: Мне бы, я даже в школу не ходил еще. Я даже не думал о том, что я 6 лет, наверное, мне 6 кубиков должно быть. Вот. И после этого, конечно, это было, ну, для меня такая гонка постоянная. Там я смотрю, а, сестра с мамой худеют. Так, теперь я худею. Теперь мои друзья все, конечно, они тоже все подвержены этому. Все идем в тренажерный зал. Теперь мы качки. Теперь еще что-то. Теперь какие-то фильмы, форсажи и прочие, где там вот эти вот все бойцовский клуб обязательно, где Брэд Питт без майки, там, всем надо даже мальчикам подрочить.
1: Ты что-то подростковый подкаст с ума сошел.
2: Так как раз. Ну, в общем, вот эти все форматы красоты, это, конечно, безумие. Я считаю, что детям они не должны прививаться. Поэтому я так люблю мультики Миядзаки. Мне кажется, вот где вот что... хорошее детям рассказывают, так это только там.
1: Удивительно, что ты вырос в такой среде, тем не менее, ты так спокойно относишься к внешности людей. Мне, например, это очень помогает, потому что когда ты, например, беременная или очень уставшая, или вы со своим мужем, знаете, не только ходите в кафе, вы еще и ездите в тур. Это круглосуточная такая высокая нагрузка. И, конечно, сохранять какой-то приличный вид круглосуточно невозможно. И там после беременности у меня тоже поменялось тело, и я просто офигела от того, что, в отличие от того, что говорили у меня в семье, что действительно для мужчины, который тебя любит, не так важно, как ты выглядишь. То есть вот это твое принятие...
2: Я не знаю, у меня никогда не было натуральной какой-то предрасположенности к тому, чтобы хотеть, чтобы другой человек чем-то был.
1: Интересно, почему это у тебя только тогда получится? В свою сторону есть, а к другим нет?
2: Мне кажется, это как раз вот модель, которую я у своих женщин подсмотрел, как бы. То есть они к себе были всегда очень строги, а к другим очень, как бы, даже лояльны. А еще я наконец-то рад, что мне есть чем дышать, и я уже не нахожусь на грани припадка.
1: Ой, ну, слава богу, но начало нам придется перезаписывать, ведь это ужас.
2: Может, оставим его как борьба за выживание?
1: Нет, моя борьба за выживание.
2: Моя борьба
1: выплыву
2: за выживание.
1: Ли я, выживу ли я?
2: Выплыву ли я, выживу ли я?
1: Мне кажется, мы отвлеклись от нашей слушательницы. Прости, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, есть ли на свете что-то, чтобы помогло тебе чувствовать себя лучше и не переживать из-за своих прекрасных, шикарных, красивейших глаз, которые вообще недостойны того, чтобы кто-то из-за них переживал?
9: Наверное, мне надо как-то понять, что на самом деле это правда красиво, но я понимаю уже сейчас, это такой мой путь принятия себя.
2: Мне кажется, что еще знаешь, что очень важно? Вот, например, кого ты считаешь ориентирами в мире вот визуала, внешности вот этого
1: всего? Какой твой кумир красоты?
9: Наверное, ну, ты, это само собой.
2: Ну, тогда все сходится. Я вот что хочу сказать. Мне кажется, что очень всегда важно найти себе адекватных вообще кумиров.
1: Кто на тебя, ведь, я считаю, похож внешне. Если это речь не про какие-то там творческие штуки, а чисто про внешность. На кого ты ориентируешься? У кого ты подглядываешь макияж? Стиль одежды? То нужно просто выбирать тех людей, которые на тебя максимально похожи. И для меня это было открытием, шоком и восторгом. Потому что в детстве у меня были какие-то странные кумиры, к которым вообще я не могла бы приблизиться никак. Надо было иметь такие очень прямые выпаленные волосы белые. И можешь спросить у моей мамы, она тебе подтвердит. Я делала себе эту укладку по полтора часа каждое утро, понимаешь, в 11-12 лет, чтобы лишь бы быть на них похожей. А лучше бы мне взять себе в кумира девочку с кудрявыми волосами. И я бы увидела, как лучше эти кудрявые волосы уложить. Потому что сейчас, правда, очень много звезд с самыми разными лицами, телами, волосами. И это поможет тебе раскрыть какой-то свой стиль и понять, в чем тебе реально комфортно.
2: Все, я выбираю Зака Галифианакиса.
1: Это кто такой?
2: Или Сета Рогана.
1: Это кто такой?
2: Это пухлые мужчины.
1: Давид, это какой же не... Мне вчера написали, что ты вообще очень-очень красивый, и у тебя очень красивое...
2: Это я знаю.
1: Что у тебя очень красивое пальто, и ты
2: Спасибо.
1: Очень уже, можно сказать, стройненький мужчина, худенький.
2: Договорились. Ну, это не страшно, это меня не волнует. Это тебя волнует.
1: Правда тебя это не волнует?
2: Правда.
1: Ну и все. Ну, в общем... Как тебе наши советы? Я надеюсь, они тебе пригодятся, потому что ты очень-очень красивая. И очень обидно, когда такие классные девчонки, понимаешь, запоминают вот такую обидную штуку и всю жизнь потом мучаются.
9: Спасибо большое, потому что тут, правда, было много всего полезного. И на самом деле мне это очень-очень надолго запомнится.
2: Как самое безумное звонок. Ну что ж, пора закрыть эту шкатулку, этот ящик Пандоры.
1: Ну да, ну блин, я думаю, что я сегодня лягу спать, и я как вообще сразу подумаю, перед тем, как уснуть, о тех вещах, которые я не успела сказать, потому что тема такая огромная, и про нее можно говорить долго-долго.
2: Ну я думаю, что никто не помешает нам еще раз об этом поговорить и вспомнить, послушать, что мы наговорили, вспомнить, что не успели.
1: Опровергнуть сказать. Свои слова.
2: Да.
1: Тогда спасибо большое всем, кто нас слышал, слушал. Ставьте... Это знаешь, как говорят? Слушать, но не слышать. И все такое. Спасибо большое всем, кто слушал этот подкаст. Ставьте ему хорошие оценки там, где вы его слушаете. Распространяйте. Сделайте скриншот, что вы послушали этот выпуск, и выложите его себе в сторис. Или упомяните это где-то. Где-нибудь в комментариях. Увидите какой-то мем и напишите: «Ха-ха, класс! Как в том выпуске подкаста «Радио Монеточка». То есть нужно, чтобы оно все закружилось, чтобы было ощущение, что все это слушают, все это знают. Я доверяю это вам, ребята. Мне нужна ваша помощь. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Спасибо студии «Либо-либо». И спасибо тебе, Витя.
2: Спасибо, Лиза.
1: И спасибо всем прекрасным людям, которые сегодня позвонили нам. Если вы хотите в следующем подкасте также с нами поболтать, то записывайте свое голосовое сообщение в наш чат-бот. Либо монеточка бот. Ну, а как это правильно написать, вы увидите в описании. Ну, давай я тебе расскажу там, что мы не договорили.
2: Давай.
1: Во-первых, я очень хочу есть.
2: Хорошо.
10: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Привет! Это подкаст студии «Либо-либо. Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание», еще я работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
0: А меня зовут Саша Баженова-Сорокина, я филолог, занимаюсь теорией повествования, а еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать, особенно с Лизой.
1: В этом подкасте мы уже 2 сезона обсуждаем нехудожественную литературу, которая, как и художественная, бывает очень-очень разной. История чахотки, происхождение вселенной, дневники Анны Франк или вообще объяснение того, как пользоваться статистикой.
0: 1 эпизод, 1 книга. Но этот 3-й сезон мы решили сделать особенным, тематическим. И поговорить о наболевшем, то бишь о правах.
1: Я, честно говоря, не уверена, что это наболевшая тема, потому что я о такой концепции, как права человека, узнала на обществознании в каком-то там 9 классе, когда нам надо было читать Конституцию, я такая: ого! И, в общем, после этого я забыла о такой вещи, как права, в смысле, я не думаю о них. При этом часто слышу о том, что я как бы должна думать, я должна беспокоиться о своих правах, о чужих правах, я должна что-то делать, чтобы их защищать, я должна от кого-то их требовать. В общем, это как-то у меня должно болеть, а болит не особо, потому что непонятно, что это такое вообще. Как это выглядит в моей жизни обычного человека?
0: Я тебя понимаю, хотя у меня как раз было ощущение наличия там права свободы слова, которое вот теперь как больной зуб после здорового. Но и сама по себе, и в общении с другими людьми я прекрасно знаю, что декларация прав человека, конституция и так далее живут в одном месте, а мы с вами вообще в каком-то другом. Поэтому в этом сезоне каждый выпуск мы будем читать книги, которые с разных сторон подсвечивают, что такое базовые права, где они живут, как их применять и как их добиваться, а также у кого. Начать мы решили с книги, которую я хотела прочитать с самого ее выхода в 2022 году, с которой мы узнаем о том, как обстоят дела с правами в России середины 19 века и что будет, если объявить белого мужчину-дворянина умалишенным.
1: Сегодня читаем «Чаадаевское дело» Михаила Вельжева.
0: Михаил Вельжев. «Чаадаевское дело». Издательство «Новое литературное обозрение». «Чаадаевское дело» — это книга в жанре микроистории. Микроистория — вид историографии, в котором автор раскрывает конкретное историческое событие с разных точек зрения — политической, философской, экономической, социальной и других. В данном случае речь идет о процессе над Петром Чаадаевым, который произошел в 1836 году. По указу императора Николая I Чаадаев был объявлен умалишенным как автор знаменитого первого философического письма. Специалист по европейской русской интеллектуальной истории и переводчик Михаил Вележев решил рассказать о деле, чтобы показать, как фигура Чаадаева стала символом притесняемого борца за свободу. В конце книги приводится полный текст письма.
1: Что я знаю про Чаадаева как не учительница словесности, а СММщица обычная, человеческая, простая? Ничего. Ну, то есть, я помню вообще его фамилию с уроков литературы, и мне кажется, большую часть истории 19 века я в целом знаю из уроков литературы, и вот в моей памяти Чаадаев сохранился, у меня была такая идея, что это такой молодой, пламенный какой-то революционер, и вот он пал жертвой.
0: А Пушкин ему пишет.
1: Да, а Пушкин ему пишет, и он такой великий, вот он хотел всего хорошего для России, а его, значит, Николай наказал, и, в общем, бедный, несчастный Чаадаев, он был великим и закончил свою жизнь где-то в ссылке, неизвестно как. У меня была такая идея.
0: В глубине сибирских руд, очевидно.
1: Да, ну то есть я же буквально себе представляла, я думаю, в 9 классе, что чел типа на рудниках. Ну вот как потом в ГУЛАГе отправляли.
0: Если что, у меня абсолютно такой же эффект Манделы. Я не знаю, почему я была уверена, что Чаадаев из серии, ну, там, с декабристами умер где-то.
1: Да, неизвестно где. Спойлер, это не так. Он просто сидел в каком-то Усть-Сысольске.
0: Нет, подожди, в Усть-Сысольск даже не он поехал.
1: А, в Усть-Сысольск поехал.
0: Он сидел на Басманной улице. Вот.
1: А, он даже, да, он не был на рудниках. Почему Пушкин так писал тогда? Короче, было у меня какое-то вот такое представление о Чаадаеве, потом я открыла книгу. Оказалось, что Петр Яковлевич Чаадаев — это такой харизматичный человек с лысиной. Теперь у меня такое представление. Точка.
0: Не сразу. У него была долгая жизнь.
1: И долго не было лысины.
0: Возможно. Да, учитывая, что я, как ученица словесности, тоже представляла его то на родниках, то с декабристами, путем проб, ошибок и гугления, я решила, что нам нужно сделать какую-то справку о нем.
1: Восстановить историческую справедливость.
0: Да. Значит, Петр Яковлевич Чаадаев, российский дворянин, родился при Александре I, и часть жизни при нем прожила, а часть при Николае I. У него не сложилась военная или гражданская карьера, однако он стал знаменитостью при жизни.
1: У него сложилась салонная карьера.
0: Да, именно. Знаменитый салонный философ, а также басманный философ.
1: Оскорбительно звучит оба статуса.
0: И тем не менее, Чаадаев был завсегдатаем главного аналога соцсетей 19 века, а именно салонов и клубов. И был знаменит привлекательной внешностью, безукоризненным стилем в одежде и философско-политическими идеями, которые высказывал устно и письменно. В общем, мы имеем современного блогера-инфлюенсера, но в 19 веке.
1: Ну, то есть он не один такой был, в общем-то, дворянин, который читает французских философов и пересказывает их тем, кто их еще не читал.
0: В общем... Да, и именно этот человек стал прототипом Чацкого в пьесе «Грибоедова «Горе от ума» и Онегина в «Евгении Онегине». Такой вариант светского философа, скорее всего, ну, не стал бы синонимом страданий за отечество, если бы не случившееся с Чаадаевым несчастье. В 1829 году он написал своей почитательнице Екатерине Пановой серию писем. Это были письма на французском, как тогда было и принято, о судьбах России. И в письмах он сравнивал Россию и Европу в пользу Европы, объяснял, что там больше свободы у людей, люди борются за свои права, виден прогресс в науках, есть долгая история искусства, жизнь общества бурлит, а не как у нас. И он списывал разрыв России с Европой на то, что католичество – вот это настоящее христианство, а православие, как ни странно, виновато в разложении российского народа.
1: Потому что растленная Византия – это главное, что я запомнила.
0: Растленная Византия – это великая формулировка.
1: Это цитата, если что.
0: Значит, растленная Византия растлила несчастный народ, который теперь не способен следовать за царями-просветителями, то есть за Петром I, за Александром, за Николаем I, в счастливое западное будущее. И следующие 5 лет он пытался эти письма издать. Не очень удачно. А когда ему... удалось пристроить первое философическое письмо в журнал «Телескоп», произошел гигантский скандал. И Чаадаева, как автора письма, издателя журнала «Надеждина» и цензора, который пропустил этот текст в печать, ждал наказания за текст, который подрывает основы российской государственности и наезжает на православие и народность. Итогом скандала стало вот это печально знаменитое Чаадаевское дело. Наверное, самый яркий случай того, как человека признают умалишенным. И в популярной культуре таким образом Чаадаев стал фигурой мученика совести, а Чаадаевское дело первым случаем применения карательной психиатрии в российской истории.
1: Причем в целом оно же в то же время, когда происходило, стало резонансным делом.
0: Абсолютно.
1: В смысле, что его обсуждали все, в письмах есть очень много, в книге приводится в том числе примеров, просто обсуждение этого дела в разных переписках, там, не знаю, писателей, мыслителей, журналистов и прочее.
0: Бомбануло, будь здоров!
1: Да, все это обсуждали. Пока Чаадаева признали умалишенным, назначили ему врача и поселили в особняке на Новой Басманной.
0: Да, при этом год он пробыл умалишенным, к нему походил врач каждый день, а через год прошло все, и он опять стал полноценным членом общества.
1: Он выздоровел просто, Саш.
0: Конечно, да, да, все так и есть.
1: Но ты сейчас очень красиво все рассказала, кратко, но вообще, чтобы скорректировать ожидания от книги, там весь этот рассказ как бы размазан. И вообще книга начинается с очень... Это действительно вот жанр микроистории, это как бы очень классно, потому что в деталях описывается какая-то и так небольшая вещь, и вокруг нее просто мельчайшие подробности. Кто, когда, во сколько, там сверяются несколько переписок, кто куда выехал, как это произошло. Это как бы очень классная реконструкция, но при этом она требует огромного количества контекста. И в целом я, ну, типа, знаю немножко о журналах 19 века, потому что я училась на журфаке, и нас заставляли все это учить. Ну, типа, Надеждин там знакомая мне фамилия, Северная пчела, там правый журнал, Телескоп какой-то средний журнал. В общем, это какие-то известные мне фамилии, но Вележев очень подробно рассказывает про контекст, типа, какие были журналы, кто как писал, у кого какие были мнения, чтобы прям точно понять, в какой момент Чаадаев...
0: Знаешь, как в фэнтези просто сеттинг очень длинный. длинный сеттинг.
1: Да, да, да, это реально похоже. Сеттинг очень длинный, да, ты такой, типа, сейчас мне сначала расскажешь про историю государства, в котором через 5 веков, типа, дракон напал, и происходит основное действие. Но сначала мы узнаем все, что было вокруг.
0: Толкин, Сильмариллион, да.
1: Ну, в общем, в смысле, что это прям академическое исследование, и читать его, ну, моментами непросто. Там очень много контекста, там очень много ссылок-сносок, порой они интересные, и я как бы уважаю такой подход, но это академическое исследование, просто чтобы все понимали.
0: Нет, 100%.
1: Вот.
0: Я как раз это понимала, и поэтому я не начала читать книжку сразу, как она вышла. Я собирала свои моральные силы, вот. Но чего я не ожидала, это то, что при сложности материала, при том, что там, как и должно быть в жанре микроистории, да, у тебя соединяется экономика, социология, антропология, философия, психология, все вместе, а что при этом у тебя есть структура почти такая романная, потому что представлены главные герои, есть четкий сюжет, есть твисты, но еще... Мне лично показалось, что книжка резко обрывается, о чем, в общем, в послесловии Вележев сообщает. Там точно могла быть глава больше про вот резонанс дела уже через годы. Да, про возвращение в свет. Вот как бы типа как, когда он выздоровел. Для меня это вот вопрос. Как ты, если тебя сегодня признали уже больше не сумасшедшим, то что ты делаешь завтра?
1: Ну да, там есть прям целая глава про то, что это значит быть признанным сумасшедшим, в каком состоянии тогда была психиатрия, потому что вообще-то психиатрия же тоже, ну, как и права человека, в общем, существует не очень давно. Но при этом, как бы вообще-то, это не современная карательная психиатрия, в смысле, его никто никуда не привязывал, не колол ему, я не знаю, какие-то ужасающие транквилизаторы. Он как бы к нему, да, приходил врач, там что-то беседовал.
0: Мне больше всего нравится, что к нему приходил, типа, написано, один из самых передовых врачей того времени, который вообще-то людей правда лечил. Поэтому я каждый раз себе представляю, как этот врач, который, значит, старается, что-то там узнает, еще нужно зайти к дворянину, которого объявили сумасшедшим.
1: Который вообще-то не сумасшедший.
0: Зато который наверняка любит затирать тебе на часы какой-нибудь историю про судьбы России в этот момент. А ему же не с кем поговорить было, потому что, по сути, это домашний арест с тем, что к тебе приходит врач.
1: Ну да.
0: Но ты сказал, что это не карательная психиатрия. Хитрость-то в том, что было два сценария того, как тебя объявляют сумасшедшим. Да? Был сценарий легкий, был сценарий жесткий. В жестком сценарии можно было попасть в крепость или в монастырь, или в лечебницу. Да, но... Да, ему повезло.
1: Мне кажется, что даже ему не просто повезло. Как бы то, что я почерпнула из этой книги, это то, что Чаадаев был довольно, как мне кажется, хитрым человеком. Таким понимающим, как бы, что происходит и как себя и где лучше повести. Я еще думала, что это чаадаевское дело, и вся книга будет... То есть, как бы у нас будет Чаадаев как главный герой, и все будет вокруг него крутиться.
0: А дальше будет процедура.
1: Да, да, а дальше будет процедуралка. Да. Типа, сейчас у нас суд там, как вот это самое... На медиазоне читаешь, там, как это называется, стенограмма типа суда. Вот я думала, что такое будет. Кто что говорит на суде и так далее. А суда-то, по сути, еще тоже не было.
0: Ну, по крайней мере, не для таких дел, как я понимаю. Дело было такое, Николаю надо было решить. Вешаем в тюрьму или объявляем сумасшедшим?
1: Да, Николай решил, вот дело, да. И я думала, что он будет таким, значит, героем, вокруг которого все крутится. Но вообще Вележев, он скорее концентрируется на том, как бы его главный вопрос в этой книге, это как это письмо вообще было напечатано. То есть, ладно, Чаадаев его написал, что-то там на французском, где-то кому-то отправлял, в целом пофиг. А вот как оно появилось на русском, и как им именно в это время, в этом контексте придумалось, что это норм, как бы тема, что бомбанет, но не слишком сильно, что это, ну, нормальное письмо. Ну, расследная Византия, ну и что? Ну, у нас полемика здесь, у нас как бы...
0: Мы за царя зато.
1: Вон там Вася Пупкин тоже писал как бы что-то, и ему ничего не сделали. А почему я не могу? Я тоже за царя, да-да-да, я же как бы вообще за монархию, я вообще не революционер, как бы. И Чаадаев сначала очень хотел опубликовать это письмо, опубликовал, договорившись с Надеждиным, а потом мощно дал заднюю,
0: да.
1: Когда как бы выяснилось, что это письмо не нравится царю, и они как бы не попали, то есть вот как бывает, можно опередить свое время, а можно опоздать. Вот мне кажется, что если бы он его опубликовал, и Вележев тоже объясняет этот контекст, что там даже в 29-м или 30-м году, когда Чаадаев это писал, и писал на французском. Нормально. Правда, была полемика. Еще не так была вот эта вот риторика православия, самодержавия, народности, она еще не стала прям
0: основой официальной,
1: типа все, да. Основой, да. Она там что-то была как будто одним из вариантов. И все как бы обсуждали, что лучше там, какое православие нам выбрать, какой у нас путь, особый или нет. Вот, если бы он опубликовал его пораньше, может, и не было бы такого. А он как бы чуть-чуть его, ну, переварил, в общем. И когда это вышло, это уже был взрыв. Потому что уже все, у нас уже так нельзя говорить. Как бы, ребят, вы опоздали. Это уже вот в прошлом можно было о таком спорить. И Чаадаев, значит, очень хотел это опубликовать, уговорил Надеждина, по сути.
0: Да.
1: А потом, когда письмо опубликовалось, он такой, я вообще не знал, что оно будет публиковаться. Его кто-то перевел, я вообще не имел ни малейшего... Я вообще сумасшедший, что вы с меня... Я правда, ну, помешался, я умалишенный, я сошел с ума. Вот, а Надеждин, будучи таким более... Тут еще Чаадаев дворянин, а Надеждин...
0: Как это? Попович.
1: Попович?
0: Поповский сын, да.
1: Попович, короче, да. И это разные сословия. И Надеждин такой, я его себе представляю, как более такого человека, ну, простого, в смысле просто честного, который такой, о, этот чел ко мне пришел, мы напечатали, типа, я хотел, да, ну, хотел я, конечно, вызвать какой-то всплеск, какое-то обсуждение, но ничего плохого не хотел. В итоге... «Прощай, чел, в Усть-Сысольск». Там, наверное, плашка висит, типа, здесь отбывал ссылку Надеждин. Я надеюсь, что да.
0: Боюсь, что нет, потому что в Чаадаевском деле известен только Чаадаев. И мне как раз было очень интересно читать Вележева, в том числе, потому что там, как минимум, стало больше персонажей. Ужасно обидно, что среди всех этих людей нет женщин почти никаких, включая адресатку письма Екатерину Панову, которая, между прочим, была вызвана на допрос после письма. Представьте, вы получили очень много текста 6 лет назад.
1: Непрошенные страницы текста.
0: Да. А после допроса она как раз-таки оказывается в психиатрической лечебнице. Она из нее вышла, что очень редкая история для женщин в психиатрических лечебницах 19 века. Уже неплохо, но как-то довольно грустно сложилась вся ее судьба. Потом о ней почти ничего не известно вообще. Кроме того, что она была в старости, она лишилась ног, и у нее что-то вообще было все плохо. Да. Да, вот такая...
1: Звучит довольно ужасающе.
0: Чудесная история.
1: Но до женщин не было никому дела, что в 19 веке, что как будто Вележеву тоже, потому что он не то чтобы супер подробно реконструирует там, кто была такая Екатерина Панова, какие еще были женщины, как они были замешаны.
0: Кстати, а они были!
1: Они были!
0: Да, там интересно несколько случаев.
1: Да, там последняя глава посвящена тому, что, возможно, на Надеждина вообще-то влияли его любовные терзания, потому что там была сложная история с тем, что он, значит, из Поповичей, и он влюбился в дворянку, у которой он был учителем, и, естественно, ее семья была против этой любви, и то он пытался ее выкрасть, то он пытался просить ее руки.
0: У него были стратегии, как бы, того, как он может этой руки добиться.
1: Да-да-да, я могу получить статус какой-то повыше дворянина, может, да. Тогда мне разрешат, а может, я ее украду, а может, я просто буду ждать. Правильно? Но, в общем, дождался он того, что ее увезли за границу и отдали замуж за какого-то графа, и она была всю жизнь несчастна, Надеждин всю жизнь тоже прожил холостяком, но вот Вележев классно показывает, что вообще-то это тоже влияет. В смысле, что это же не какой-то человек, машина, который такой, я редактор газеты, я хотеть публиковать статьи, я не знаю. У него там еще вот он публикует статью, он встречается с Чаадаевым, а параллельно он такой, как бы мне украсть мою 19-летнюю невесту вот из села Воскресенское?
0: Или наоборот, или чтобы пришлось не украсть ее, а как-нибудь еще. То есть, может быть, например,
1: да.
0: Продвижение по службе, какая-нибудь клевая тема, может быть, тоже поможет.
1: Или известность, которая поможет продвинуться по службе.
0: Да.
1: То есть на него влияли такие обычные, ну, в общем-то, мирские вещи, такие как любовь и желание быть со своей любимой. Вот. Что мне больше всего понравилось, это то, что ей даже не было 15, а было 18. Я такая, ну, слава богу, нормально.
0: Для разнообразия.
1: Ну, реально.
0: Да.
1: Ну, в смысле, конечно, да, разница 10 лет, но хотя бы не 15. Спасибо.
0: Это правда, это правда.
1: Возвращаясь к тому, какие мотивации были у Надеждина, помимо вот его матримониальной, как это называют, Вележев истории, он, наверное, хотел вообще-то, ну, какой-то популярности своему изданию. Но ему вообще-то не на что было опираться в продумывании своей редакционной политики, потому что никакой свободы слова не было, то есть не было прав в том смысле, что они не были нигде закреплены, и в целом они зависели только от царя или от его приближенных. обнаженных. Как бы сегодня он захочет дать кому-то право, он даст. А сегодня захочет забрать право, он заберет.
0: Ну, это, давай скажем так, немного сложнее. Для этого нам нужно чуть-чуть вернуться вообще в историю того, что такое эти самые права, да? Потому что в целом до 18 века права человека в западном мире и в России не закреплялись юридически вообще. Они в первую очередь появлялись там, где было нарушение. Если кто-то кого-то убил, если отношения между людьми как-то вот жестко нарушали заповеди, естественный закон.
1: То есть это закреплено типа церковно?
0: Это была штука религиозная.
1: Да. Да. И через запрет. Типа ты не можешь делать вот это, но не то, чтобы ты можешь делать А, Б и С.
0: Да. И у нас было как бы два измерения. Это измерение вот это религиозное и государственное. Потому что убивать людей нельзя, но если... очень ты мешаешь государству, то, конечно, тогда, извините, тогда мы не убиваем, а казним, да, кого-нибудь. Вот. И как бы что дает государству, да, надхристианские права? То, что государь, царь в России, например, это наместник Бога на земле. Он буквально транслирует Божью волю. И получается, что в делах, связанных с наказанием людей за нарушение закона, этот наместник Бога может проявить милость, которая как Божья милость, а может не проявить. А вот сегодня так, а завтра и так. Но, конечно же, к 19 веку на Западе появилось какое-то количество документов, в которых уже права людей закреплялись определенным образом. Да? Это Биль о правах в Великобритании аж в 1689 году. Это Конституция Соединенных Штатов Америки, Биль о правах тоже в США. Все эти документы появляются в связи с революциями, с тем, что представление о божественной природе власти меняется, да? У нас приходят как раз, окей, философы, Гоббс, например, который говорит о том, что вообще государство происходит из договора. Есть договор между человеком и властью, и власть защищает своих граждан. Соответственно, можно быть недовольным властью. Новинка, новинка нового времени. И еще в 19 веке, в 1920-30 годы в России в этот момент эта новинка звучит как гендерно-нейтральные черти на Евровидении. Буквально. В смысле, вы видели, что у них там происходит? У них там войны, вешают людей.
1: Революции,
0: какой-то кошмар,
1: да.
0: Абсолютный, да. В общем...
1: У нас в православии такого нету.
0: Да, да, да. Они все теперь атеисты, да, и вообще какие-то растленный Запад. Помните растленную Византию? Тут у нас растленный Запад. Вот. Никакого сходства между риториками. Вот. И получается, что ровно этот абсолютизм власти, абсолютную власть, и охраняет российская государственность. Поэтому у нас процветание, поэтому мы Наполеона победили, а не эти засранцы.
1: Раз! Должно быть, да. И Николай же еще очень боялся это декабристские восстания, это как бы все же были прозападные такие веяния, типа вот они посмотрели, там революция, они хотят тут революции, ничего сейчас...
0: Они конституцию хотят?
1: Да, устроим сейчас на рудники все, никаких больше вообще, завалили.
0: Но в целом, я думаю, что когда ты только пришел к власти после смерти любимого другими монарха, есть проблемы, если тебя сразу хотят сместить и устроить конституцию. Вот, у нас этого всего нет, базового документа нет. По-прежнему есть монархия, государь, наместник Бога на земле. И Чаадаев в письме ровно об этом и писал. Он писал о том, что вот у нас нету прав базовых. Где они? Мы их хотим. Тут, кстати, мы с тобой выяснили, что и у тебя, и у меня это прям одна из любимых глав. Это один день Ивана Денисовича, то бишь да. Николая Первого. Просто как выглядело два дня, которые привели к тому, что он объявил Чаадаева сумасшедшим.
1: Я обожаю абсолютно, потому что я бы, ну, когда читаешь про это в там каких-то школьных учебниках или где-то, это просто выглядит как типа Николай объявил Чаадаева умалишенным. Что у него было в голове, неясно. И вообще Вележев вместе с микроисторией показывает, что вообще-то мы можем выяснить, что у него было в голове. Ну, типа, с какими-то допущениями, но тем не менее. Потому что он там рассказывает, что это философическое письмо вышло вокруг дня Казанской Божьей Матери, а это очень важный вообще...
0: То есть супер православный праздник.
1: Супер православный.
0: Да.
1: А Николай I был очень православным человеком. И получается, это письмо вообще осквернило просто его...
0: чувство.
1: Праздник. Этот священный день. И еще мне понравилось, что там есть описание описание, как он поехал, Николай, в...
0: Турне.
1: Такое турне, да, в турне по России, как он случайно сломал ключицу, и как он остался в каком-то абсолютно захолустном городе из «Ревизора» Гоголя какого-то, где люди просто до усрачки вообще его боялись, потому что они просто...
0: Где он разыгрывал кусочек из Гоголя? Это просто меня убило.
1: Да, и он как бы понимал, что они его все боятся, и он над этим как бы подшучивал, они все не понимали, никто там не знал французского, ну типа уездный город, как бы чё вообще. И как потом эта сломанная ключица тоже влияла на царя, потому что у него был образ такого...
0: Что история про хрупкую маскулинность патриарха, да?
1: Да, да, ну потому что у него был образ, типа, я крутой военачальник, у него было военное образование, он обожал вот этот весь прусский милитаризм, весь этот...
0: Вайбы.
1: Вайбы, вот. И он такой, ну, конечно, сломанная ключица, это не вайб, типа, это не вайб сильного царя. Я не буду вообще показываться.
0: Потому что он не мог на коника сесть и нормально на лошадь.
1: Да-да, и руководить всякими смотрами, да. И все это на него влияло тоже. Так же, как на Надежде влияло то, что он не может украсть свою невесту, на Николая влияли вот эти штуки. И Вельжев показывает, что вообще-то многие решения были довольно импульсивными и зависели от вот таких вот бытовых событий.
0: Да.
1: Типа, с кем вчера Николай отужинал, здоровы ли все в семье, не пришло ли ему какое-то еще неудачное известие. И вот он как бы буквально там за завтраком смотрит бумаги, которые ему присылают, и такой, Чаадаев, что бы с ним сделать? Даже не знаю. Ну ладно, пусть будет умалишенным.
0: Там прикольно все как-то очень быстро развивается.
1: Он типа за пару дней вообще это
0: решал. Да, да. И очевидно, что и он решает довольно быстро, и Чаадаев такой, да, я все понял. Он, то есть, очевидно, что Чаадаев эти правила игры просек, как бы.
1: Да, и он такой, это хороший исход для меня. Это как бы мягкий исход, мне подходит. Я буду умалишенным. Нормально.
0: Беру. А, что важно, вот есть как бы рациональные вещи, которые рациональны, это понятно. Это то, что Вельжев называет правила игры. Что у нас есть православие в своем державе народность. Мы не хотим, мы, российский царь, не хотим прав лишних никому, не надо нам этого. Это понятно, но при этом мы хотим много чего другого интересного. И вот у Вельжева есть прикольный термин, который он называет неопатримониальный тип правления. Это значит, что ты правишь, с одной стороны, как классический царь.
1: Который как отец своему народу.
0: Да, отец и, значит, наместник Бога. Но, с другой стороны, ты хочешь добавлять всякие новые прогрессивные штуки. Ты понимаешь, что, ну, они тебе тоже нужны, как бы. И дальше возникает замечательное между ними напряжение опять. И каждый раз надо понять, как, с какого у нас сегодня Бога... Боку, господи, с какого у нас сегодня Боку царь проснулся. И для царя важно быть вот этим непредсказуемым, не все время логичным, а что вот сегодня вот так. Вот сегодня вот так будет, а завтра будет по-другому.
1: Потому что если быть логичным, то тебя подсидят, то все будут знать, как ты завтра какое решение примешь. Тебя обязательно подножку подставят тогда.
0: Вот, да. И, соответственно, кажется, что еще одна идея с этим письмом и с тем, что его решили опубликовать. Она была в том, что когда ты никогда не знаешь, когда ебнет, то, в общем, уже можно и попробовать. А чё? Ну, в смысле, если оно то так, то так, то туда, то сюда, то, ну, а вдруг пронесет.
1: Короче, никакой свободы слова не было. Но она была, но и не было. Ну, зависит. Как повезет. Про свободу слова. У них же не было еще такого понятия, в смысле, такой фразы.
0: Нет, было совершенно четко понятие, что, значит, загнивающего Запада оттуда веет вот этой странной формулировкой, потому что французы, вот они где не соберутся, давай обсуждать, что у них хорошо, что плохо в государстве, и, значит, каждая кухарка тут пытается стать правителем. Вот. А у нас таких глупостей нету. Это прям описывалось, что нет, люди понимали уже понимали, что вообще такие слова существуют. Нельзя было этого прям не знать, потому что у тебя, извини, весь двор говорит на французском и на немецком. Как бы если ты пишешь людям чаще на французском, чем на русском, как бы совсем закрыться от этого мира было невозможно. Но нужно было объяснять, почему это не ок, почему эти ваши все свободы, они ведут, да, к гендерно-нейтральным чертям, а не к процветанию и к тому, что мы побеждаем во всех войнах, мы крутыши.
1: Ну, короче, да, вот свобода слова, то, что мы сейчас используем для нас, это привычное словосочетание, в 19 веке вряд ли оно было таким привычным, хотя, может быть, уже немножечко известным. И мне нравится, что Вельжев довольно аккуратен в смысле лексики, в том плане, что он, с одной стороны, как-то намекает или даже где-то открыто говорит, что есть параллельно параллели, но при этом он, во-первых, не использует, как называется, анахронизм.
0: Да.
1: Короче, он использует ту лексику, которая тогда могла существовать, потому что он реконструирует события, он не пытается натянуть оптику 24-го года на те события. И он даже в конце, в послесловии классно говорит, что вот в целом, мне кажется, есть такое в русском либеральном и не только поле, вот эта идея, что мы постоянно все повторяем. Вот тогда были западники славянофилы, сейчас тоже у нас есть как бы люди, которые смотрят на Запад, и те, кто верят в особый какой-то третий путь. И вот история постоянно повторяет себя, и он такой, нет, ну, не надо это натягивать, потому что история вообще-то сложнее. Я вот вам показал, что там у одного человека были любовные проблемы, у другого просто тщеславие, а у третьего как бы ключица сломана и какие-то свои мысли. И вот что получается, что, в общем, можно найти корреляцию, но это не то же самое, что причинно-следственные связи, и нельзя, в общем, натягивать одно на другое.
0: 100%, да. В общем, сова на глобусе плохо сидит. И я для себя как раз из книги очень хорошо поняла, что я правда не представляю себе, как обстояли дела 200 лет назад. И я чуть-чуть лучше стала это понимать, в том числе понимать, что да, они обстояли по-другому, по-другому.
1: Что типа нельзя говорить, вот сейчас у нас, не знаю, нет свободы слова, вот прям как тогда. Вот мы вернулись на 200 лет назад, и тогда не было свободы слова, и сейчас снова у нас отняли ее.
0: Да, да, да, да. Можем прям процитировать, что он пишет, что на примере телескопического дела я пытался показать, что вневременные закономерности являются мнимыми. История развивается непредсказуемо и зависит от поступков конкретных людей в конкретных обстоятельствах. От того, что эти люди делают, что говорят и что пишут. Вот. Так и у нас. Хотя и не знаешь, когда ебнет. Тоже правда.
1: В конце выпуска, как обычно, пара рекомендаций. От меня такая. Я советую книгу «Девятый круг. Одиссея диссидента в психиатрическом ГУЛАГе» Виктора Давыдова. В целом из названия все понятно. Понятно, что это автобиографический рассказ советского самарского диссидента. Но тут надо заметить, что действие в книге происходит в 70-80-х годах, когда мне казалось, что уже такой фигней не занимаются, но ею занимались. В общем, это рассказ диссидента о том, как его как бы одновременно и посадили, и объявили сумасшедшим. То есть его отправили в специальную психиатрическую тюрьму. Они все были на Дальнем Востоке. Вот. И о том, как он там... ну, даже не жил, а просто выживал, о пытках медицинскими препаратами, о том, как это все чувствуется, о том, как выжить, и о том, как важна гласность в таких ситуациях.
0: А моя рекомендация на сегодня – это книга Натальи Горбаневской «Полдень. Дело о демонстрации 25 августа 1968 года». В этот день... правозащитница, журналистка и писательница Наталья Горбаневская, которая заодно была автором самоиздатского журнала «Хроники текущих событий», вместе с трехмесячным сыном и с семью друзьями вышла на Красную площадь и организовала открытый протест против оккупации Чехословакии. Против введения танков, точнее. И все участники событий были схвачены и наказаны. А Наталья Горбаневская из-за того, что была с маленьким ребенком, получила отсрочку на год. В декабре 1969 года, через год, она была отправлена на принудительное лечение в психиатрическую больницу, где пробыла до 1972 года. Но за год отсрочки она успела создать и написать документальную книгу о этой акции. И книга вышла сначала... в Европе, и только в 21 веке уже появилась в России.
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был первый выпуск в нашем новом спецсезоне про права человека.
0: Если вам понравились, то расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылочку на подкаст, запостите его в соцсети и ставьте оценки на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам будет очень приятно.
1: Еще нам можно оставить обратную связь, то есть написать некий текст в свободной форме. Мы такое очень любим. Сделать это можно через наш Telegram-бот, ссылка на него будет в описании выпуска.
0: Это был подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали продюсерка Леся Бутенко,
1: редакторка Настя Якубовская,
0: звукорежиссер Юра Шустицкий,
1: а джингл нам написала Кира Вайнштейн. Микроистория. Почему так длинно? Это вообще было... Да. Саша, ты меня заманила. Такая лист микроистория. И я такая, классно.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, радио Сахаров.

серый день. Не увижу, а все увидят. Посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля.
0: Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.
0: Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титан.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

месяц. Приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

0: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически.
1: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.

Майор не боится, майор не утонет. Майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом. Насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

тянет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

сказать, когда я вернусь. Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь. Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала

когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый заветы, и я упаду побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои. Когда я вернусь. А когда я вернусь?

И слуга седой попугай, она открывает двери матросам, попавшим в рай. Так трудно.

0: Радио Сахаров. Квир-беседы на Радио Сахаров.
1: И еще один необычный журналистский опыт. Идти на интервью к человеку, о котором знаешь, как он выглядит без одежды и какие сексуальные практики для него предпочтительны, а больше, в общем-то, ничего. Вернее, прочие знания так или иначе с телесным связаны. Получал награды за работу в фильмах для взрослых, на правах популярного порноактера участвовал в немецкой антиспидовской кампании, был моделью у нескольких берлинских фотографов. Одна из известнейших порнозвезд мира. Отвечает Google, когда в строку поиска вбиваешь его имя. Я иду в гости к Вадиму Романову. 46-летний россиянин, покинув родину, прославился в международной хардкор-индустрии. Для него это, как понимаю, было не только источником заработка, это и путь эмансипации. Поиск себя, поиск свободы. Впрочем, вывод этот я сформулировал уже после нашей беседы, состоявшейся в Берлине. Меня зовут Константин Кропоткин.
0: Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
1: Я у Вадима в гостях. На самом верху шкафа в просторной кухне-гостиной кубки из прозрачного плексигласа, похожие на те, что выдают победителям школьных олимпиад. Это знаки профессионального отличия. Мой собеседник четырежды лауреат Hustleball Award, некогда единственной в Европе премии за достижения в гей-порно. Вадим Романов впервые получил свидетельство своей исключительности в 2017 году. Тогда он был назван лучшим дебютантом.
2: 2017 получается Баснюкан, так как новичок первый год, да, в порноиндустрии. Следующий год это было лучший топ и лучший кок, член. И третий год это был, по-моему, снова лучший топ.
1: Вадим уверяет, что наличие таких наград не влияет ни на гонорары, ни на условия работы. Если и есть польза от профессиональных премий, то в качестве гарантии стабильного спроса на услуги. Бонус возможный, но не обязательный, могут узнать на улице. Вадим живет в Шёнеберге, известном гей-квартале Берлина.
2: Это, наверное, сказывается опосредованно, да, потому что люди, которые узнают, есть желание у них там познакомиться, какие-то контакты. Это, на самом деле, очень сильно осложняет жизнь, потому что ты не понимаешь, что стоит за интересом людей.
1: 173-63-21. Эти данные о Вадиме Романове я почерпнул из Pornbase Central, PBC. В интернете есть, оказывается, энциклопедия гей-порно. Свод знаний о гомосексуалах, занятых в хардкоре. Там же можно прочитать, что Вадим родом из Московской области, он рак по гороскопу, а в числе его занятий не только секс-видео, но и социальный активизм и работа моделью. Чего там нет, объяснений, как он оказался в индустрии для взрослых. У самого Вадима такой ответ. Хотелось преодолеть свою застенчивость.
2: Это вот советского воспитания, как бы оно на многих. То есть ощущение, а что скажут другие, и вот эта вот зажатость, неуверенность в себе, она у меня очень сильно была. Даже я сравнил по моим окружающим людям. То есть я был, наверное, самый забитый, самый неуверенный. И мне всегда хотелось это преодолеть. И, соответственно, я понимал, о, порно, как бы это нужно настолько шаг сделать, переступить через себя. Я думаю, наверное, это хороший повод воспользоваться этой возможностью, чтобы чуть более уверенно, да, то есть либо ты это сделал, и тогда у тебя появляется какая-то свобода. И знаешь, как с спортом. Когда ты спортом начинаешь заниматься, ты видишь, о, тело начало меняться, там что-то мускулы как-то сформируются. И тебя это дальше толкает, и дальше развиваться. То же самое и в порно. Я думаю, о, это вот шаг, который, если у меня получится преодолеть это, то, возможно, я и смогу дальше разрушать эту зажатость, неуверенность в себе.
1: Секс стал для него работой после знакомства с Тимом Крюгером, немецким порноактером и продюсером. Обстоятельства той встречи в Берлине Вадим описывает скупо. Увиделись, получил предложение и не отказался. Дебютировал в 2016-м. Уехал поработать в Барселону, а там все оказалось куда проще, чем представлялось ранее. Не студия, а обыкновенные комнаты, съемочная группа не больше 3 человек. Вадим Романов вспоминает.
2: Я думал, что это, знаешь, какой-то большой продакшн, съемки как-то, а все так в какой-то мере на коленке. Вот. Но главное, что на конечном продукте это не отражается, это все равно качественный продукт. Это с одной стороны, да, потому что я ожидал немножечко другое. При съемке оговаривалось как бы условно. Столько таких сцен, столько-то таких, в каждой сцене что. Но есть студии, где жесткие правила, что тебе сказали, вот именно так и двигайся, грубо говоря. А есть, когда обрисовывается формат, вот такая-такая-такая сцена, но у тебя есть возможность импровизации. Поэтому как раз была возможность этой импровизации, и это прикольно, потому что ты не чувствуешь себя зажатым какими-то рамками, и ты что-то свое можешь предложить по обстоятельствам.
1: Известность не равна достатку, уверяет Вадим Романов. Нынешний избыток бесплатного контента в интернете уменьшает доходы порностудий, что сказывается на гонорарах исполнителей. Между тем конкуренция все выше, поскольку все меньше предубеждений относительно съемок в порно.
2: Ты знаешь, в порноиндустрии, в принципе, денег-то не дают. Это было раньше, лет 20 назад, когда интернета толком не было, да? Тогда люди покупали кассеты, DVD-диски, и порноиндустрии продавали свою продукцию и имели хорошие деньги. И они имели возможность оплачивать работу актеров, снова же все это. Плюс общество было более стигматизированное. Соответственно, найти актера было сложно. Не каждый готов был стать актером. А сейчас столько желающих...
1: По словам Вадима, вся европейская порноиндустрия сконцентрирована главным образом в Испании. Мадрид, Барселона, Малага. До пандемии бывал там регулярно, а во время вынужденной самоизоляции пришлось диверсифицировать свой труд. Сессии в Берлине – собственный профайл на глобальных платформах для взрослого контента. В спектре услуг и личные встречи. Вадим называет это монетизацией имени. Формально и то, и другое – секс-работа. А есть ли разница между участием в порнофильмах и эскортом?
2: Можно сказать да и нет. Смотри, когда ты на порностудии, там присутствуют другие люди. Это публичный секс. Когда ты эскорт, это, как правило, приватная встреча. Не публичный. Это один момент, допустим, один срез. Второй срез в порноиндустрии фильмы. Как правило, привлекательные модели. Да? А тут как бы обыкновенный человек, или даже часто ты не знаешь, как выглядит человек, с кем ты встречаешься. И, соответственно, это немножечко другое снова же. То есть умение не обращать внимания на привлекательность, да, и при этом, скажем так, оказать услуги. Я считал для себя, что если ты даже не знаешь, как выглядит человек, кто это или что это, и ты можешь оказывать услуги, это говорит о твоем уровне, грубо говоря, да. Потому что есть эскортники, которые, я знаю, которые... спросят все фотографии, и голые, и тоже. И если ты понравишься, они с тобой встретятся. Но это немножечко такой эскорт, знаешь. Это типа приватная встреча, когда я сам кайфую от встречи, но еще и получаю деньги за это. Это непрофессионально. В моем понимании нет. Я как бы считал, что какой бы человек ни был, я должен суметь.
1: Эскорт, как утверждает Вадим, коммерчески более выгоден. За пару часов работы можно получить столько же, сколько за один съемочный день. Я же, человек постсоветский, держу в уме и возможные риски тех же печально известных ремонтников, охотящихся за секс-работниками. Вадим признает, что мои страхи не беспочвенны, но в его практике подобного не случалось. В Германии, в отличие от России, в крайнем случае можно обратиться в полицию, и она должна быть на стороне жертвы. Он развенчивает и еще одно мое предубеждение. Оказывается, за секс часто платят не потому, что не могут получить его бесплатно, а просто из экономии времени. Проще заказать услугу и получить ее в нужном объеме, нежели тратить свои часы на бесплодную переписку в приложениях для знакомств. Вадим продолжает.
2: У меня бывали и молодые парни, привлекательные, которые, в принципе, могут... отличный секс получить без проблем, и вот так вот открыв там приложение. Но либо за счет того, что они узнают меня как порноактера и хотят пережить это, да, с порноактером, либо просто хотят там, знаешь, окей, красивый, успешный это, но жизнь такая занята, что проще вот заплатить, за час получить клевый секс и заняться дальше делами.
1: В деле, которое принесло наибольшую популярность, Вадим считает себя профессионалом. Отмечаю, однако, что ему все еще не хватает настойчивости. Важного качества в эпоху соцсетей. Нужно постоянно генерировать контент, снова и снова напоминать о себе. И это он объясняет природной застенчивостью, которую так и не удалось до конца преодолеть. Какие плюсы дала ему работа в порноиндустрии? Как она изменила его самого?
2: Это школа и в плане познания своей физиологии, потому что когда у тебя приватная встреча, как пошло и пошло, что сложилось, то сложилось, грубо говоря. А здесь ответственность, и ты понимаешь, нужно учиться, допустим, на час работы, два часа работы, чтобы как бы и два часа отработать, да, грубо говоря, слушать свое тело, что на что влияет, снова же умение находить контакт с клиентом, да, потому что это снова же специфические отношения. И второй момент, как я тебе говорил, я не знаю, часто не знал, с кем я увижусь, кто это, да, а контакт нужно найти. И вот это умение увидеть человека, найти его позитивные, интересные стороны и через призму этих моментов выстроить отношения, найти контакт. Это и психологическая такая, знаешь, проработка, умение находить подход к людям.
0: Квир-беседы.
1: Рассуждая по моей просьбе о будущем, Вадим Романов говорит, что дома у него точно не будет. Только квартира и только в большом городе. Эта категоричность объясняется просто. В детстве приходилось много работать вместе с родителями в саду и на огороде. Мама – бухгалтер, отец – водитель автобуса. Служба у родителей была, но денег все равно не хватало. Семью спасал приусадебный участок. В те голодные 90-е выращивали овощи не только для себя, но и для продажи на рынке. Вадим вспоминает.
2: Торговать – это ничего не делать. Это ерунда по сравнению с остальным. Тяжело – это физическая работа в огороде. Особенно, когда непогода, да, особенно осенью, когда там все размыло, дожди, у тебя ноги скользят, тяжелая обувь, ты весь закутанный, потому что плюс 3, грубо говоря, тебе нужно эту капусту срезать, таскать, через огороды таскать.
1: Переезд в Москву на учебу в университет стал для него в какой-то мере отдыхом. Новое место жительства стало одновременно освобождением эмоциональным. Еще один рядовой мотив в истории жизни квир-человека, ищущего безопасной, комфортной для себя среды. Свое взросление Вадим вспоминает как постоянно нарастающий страх, что люди узнают о его гомосексуальности. Пробуждение квир-чувств связано у него с летом 89 года. В 11 лет он поехал в Артек, знаменитый советский лагерь.
2: Я в Артек приехал, мне повезло. Перфекционист, отличник. И путевку в Артек дали. И там приехал, и на мальчика я обратил внимание. Не хотелось просто с ним дружить. Мне хотелось его общения, внимания. То есть я еще не понимал, что это. Вернувшись, я понял, что это вот первое такое пробуждение интереса к своему полу было.
1: Что о геях думают советские ученые, Вадим узнал чуть позже, в самом начале 90-х. Тогда бестселлером была книга сексолога Владимира Шахиджаняна «1001 вопрос про это». Она была едва ли не в каждом доме, и семья Вадима не стала исключением.
2: Я ее нашел у родителей, я ее проштудировал. И только там я впервые знал, что это нехорошо и неправильно. И тогда я понял, что это нужно умалчивать, что это общество мне поощряется, да, и тогда у меня начались формироваться такие комплексы очень. Я как бы закрылся в этом, потому что с советским воспитанием, со строгим воспитанием мне было важно, что скажут другие люди. Я боролся с собой. Когда я учился в университете, наверное, на втором курсе у меня была идея, так как я уже в Москву уехал учиться, найти, знаешь, может быть, тогда было много всякой фигни, альманахов выступал, там НЛО, пришельцы, барабашки, да, вот это вот самовозгорание людей, чего только не было. И также муссировал, я не знаю, имеет это основание или нет, перепрограммирование через гипноз, борьба с собой. И я хотел это сделать. Я хотел найти, кто этим занимается, что может быть вот стать полноценным гетеро.
1: Без калечащей психику конверсионной терапии тогда, по счастью, обошлось. А на третьем курсе Вадим смог наконец принять свою гомосексуальность как непреложный факт. Помогло ему в этом голливудское кино. Он посмотрел «Жизнь на Maple Drive», американскую драму 92 года, одна из сюжетных линий которой посвящена квир-стигме.
2: В 98 году я случайно посмотрел фильм с Джим Керри. Там семейная драма, и старшая дочь Джим Керри, средний сын, по-моему, и есть младший, который гей. И он там должен жениться на девушке, там узнают, он пытается покончить с собой. То есть такая драма. И я, посмотрев этот фильм, у меня так все перевернулось. Возможно, это первый фильм на гей-тематику. И то, что вот это проговаривается, что показывается проблема, с которой сталкивается человек, он показывается человеком, и он не ущемляется в этом фильме. Да? Я не знаю, что повлияло, но меня просто щелкнуло. И я себе сказал, кто я есть, тот я есть. Я не могу это изменить, и я буду пытаться быть счастливым, какой я есть.
1: Конец 90-х связан у Вадима с чувством свободы. Он жил и учился в Москве, где, как казалось, можно позволить себе все, что душе угодно. Тогда у него завязались первые серьезные отношения с парнем-однокурсником.
2: Я на него стал посмотреть, если мы виделись где-то в коридорах. И потом вот началась гонка, где кто, на какой паре. По-большому, он стал следить за мной, в какой я группе, где у нас пара проходит. То есть он сперва увидел, в какую аудиторию зашел, потом на расписание шел, искал, какую группу. А там же столько факультетов, столько групп. Пока найдешь, кто в этой аудитории в этот день сидит. И он у меня вычислил. И вот эта вот случайная встреча в коридор, сперва случайная, потом специальная, да, чтобы увидеть. У нас продолжает где-то полгода, и в итоге мы не выдержали и познакомились.
1: Их отношения продлились 12 лет, и в личном романтическом рейтинге Вадима остались наиболее волнующими. Они гуляли рука об руку по Москве, оставались друг у друга ночевать. Вадим даже ездил со своим бойфрендом к родителям в Подмосковье, а те, встречая, делали вид, что считают их просто друзьями.
2: Они это знали. Он часто приезжал к моим родителям на Новый год, день рождения мамы, там, летом. Соответственно, ну, наверное, глупо это не понять. Я думаю, понял тот момент, когда это они поняли, потому что был такой момент с моим папой, какая-то такая холодность и пауза повисла там на день-два. Но потом нормально, потом все как бы выстроилось. Я думаю, для людей деревни, для них проблема не кто я, моя сексуальность, а реакция окружающих соседей. Потому что закрытое общество, все друг друга знают.
1: Гомосексуальность в семье Вадима никогда не была темой для обсуждения. Его работа в порно тоже в слепой зоне. Принцип «не спрашивай, не говори» они соблюдают и по сию пору. Куда сложнее, по словам Вадима, найти подобие консенсуса после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине. И мама Вадима, и папа верят новостям, которые преподносит им путинское пропагандистское ТВ. Оценивая ретроспективно, мой собеседник отмечает, что эти расхождения возникли у них в начале 2010-х, когда в России появился процесс разделения общества на тех, кто смотрит лживые телевизионные новости, и тех, кто пытается жить своим умом.
2: Я, в принципе, не очень смотрел телевизор, у меня его никогда не было, но все равно до меня это доносилось у родителей, когда я был. И я видел все эти новости, выступления Путина, как вот прекрасно доступное жилье, или еще что-то, и еще что-то, и как Россия расцветет и станет. И я всему этому верил и думал, да, хорошо, как бы, и я никогда не задумывался.
1: До начала 2010-х его мир тоже был малым, сугубо частным. Работал то программистом, то парикмахером. Отношения с властью были такими же, пожалуй, как и у большинства россиян. Где-то далеко творится большая политика, там наверху, наверное, лучше знают, что нужно стране и ее жителям. Свой тогдашний мир он сравнивает с карточным домиком. Представления о стране рухнули после так называемых «болотных протестов» — массовых митингов 2011-2012 годов против фальсификации парламентских выборов.
2: Тогда просто это было ударом для многих. Люди, которые не сталкивались и не задумывались, они вдруг ощутили себя реально обманутыми. Потому что когда из твоего среза никто не голосует за «Единую Россию», а тебе говорят, победили «Единая Россия», да, там, ты, как это? И я помню, на первом митинге, на котором я побывал тогда, да, там, начали, как раз выступал Яшин, выступал Навальный, и они явно топили против Путина, а у меня еще Путин был неприкасаемый. Да, там, на выборах Подмосковье, как это так, но Путин еще был хорош, и мне как-то немножко резало вот это вот. Это буквально вот просто вот первый митинг, выступление, а потом... Ты видишь, как реагируют другие, как медиа освещают это. И ты начинаешь просто видеть то, на что никогда не обращал внимания. Несправедливость, да, реально цензуру, которая оказывается, реально есть на телевидении, в газетах. И ты просто начинаешь на все внимательно уже присматриваться, и ты понимаешь, в каком ахуе ты живешь.
1: Можно сказать, что интерес Вадима к политике был скорее вынужденным. Естественной реакцией частного человека на вопиющую несправедливость. В 2012-м он оказался среди тех, кого задержала полиция возле здания суда, где выносили приговор Пусси Райот. Люди протестовали, а полиция перешла к решительным действиям.
2: Я был просто возле суда, вот, когда вынесли приговор. Они выхватывали и просто из толпы. Ну, естественно, я тоже скандировал, типа, про Путина, что несправедливо.
1: Воспоминания остались не очень приятные, но и не слишком страшные. Вопиющие нарушения конституционных прав российских граждан начались позже. В случае Вадима было 3 часа пребывания в Таганском РУВД вместе с другими такими же людьми разных возрастов и страт. Затем составили протокол, взяли отпечатки пальцев, завели дело об административном правонарушении. А через пару месяцев – суд.
2: Решение суда было, потом я получил приглашение на этот суд, но даже по дате отправки этого письма, что я должен явиться на суд, это уже было после того, как суд состоялся.
1: Вадима обязали выплатить 20 тысяч рублей штрафа. Это требование он выполнять не стал, поскольку не считал себя в чем-либо виноватым. Обошлось без последствий, и суд был фикцией, фикцией оказался и штраф. Как и многие в начале 2010-х, он полагал, что систему в России можно поменять. Общественный контроль, максимальная публичность избирательных процессов должны бы, наверное, помочь прийти в политику тем, кого большинство действительно хочет видеть у руля. Из этих соображений, скорее идеалистических, осенью 2013 года, во время выборов губернатора Московской области, он записался на избирательный участок в подмосковном городе Реутов, где тогда жил.
2: Там же в Реутове подал заявку на участие в избирательной комиссии. То есть я выдавал бюллетени, заносил людей, подсчитывал все эти бюллетени. То есть полноценный член комиссии.
1: На платформе YouTube и сейчас можно найти запись, сделанную в школе Реутова в сентябре 2013-го во время выборов губернатора Московской области. Вадим заметил, как члены местной избирательной комиссии подтасовывают списки проголосовавших. Он стал задавать вопросы, а заодно снимать этот разговор на видео.
3: Любой член комиссии имеет право ознакомиться с любым из документов, находящихся в этой комиссии. Если я не прав, покажите мне это по закону.
1: О том, что было после подсчета голосов, Вадим описал в своем блоге, в популярной в ту пору социальной сети «Живой журнал». 7 крепких и рослых товарищей прямо и доходчиво объяснили, что мешать не надо, лезть не надо. Если честно, было страшно. Жить хотелось. И без инвалидности. Мне посоветовали не дергаться, назвали все мои адреса, сказали, что может всякое случиться. В потасовке ему порезали ладонь и разбили губу. В новостях об этом не рассказывали. Другой, более громкий итог. Представитель партии «Единая Россия» Андрей Воробьев стал тогда губернатором Московской области. По официальным данным, заметно опередив своих соперников, за него якобы проголосовали без малого 79%. Эту должность Воробьев, ныне включенный в санкционные списки Евросоюза, занимает по сей день. Для Вадима же те события связаны с окончательным пониманием, как на самом деле устроена власть в России. А далее аннексия Крыма, начало так называемой гибридной войны против Украины.
2: Где-то в 2013 году я понял, что битва проиграна. Уже не та атмосфера была, уже огромное количество репрессивных законов было принято. Было видно уже, что переиграли. Путин переиграл. И когда произошел Крым, и все кричали «Крым наш», и я почти со всеми на работе переругался, потому что все кричали «Крым наш», где сидели МГУшники, физтеховцы, выпускники. И я понял, что это не моя страна. Я либо общество прогнило, либо что люди не хотят участвовать. А если ты им показываешь какие-то проблемы, они начинают тебя закидывать пальцем, тыкать, что ты печеньки госдеповские продвигаешь здесь. И я понял, что в этом саду яблоков не будет.
0: Квир-беседы.
1: Он покинул Россию в январе 2015 года. Сначала хотел уехать в Барселону. Этот каталонский город произвел на Вадима большое впечатление еще во время первой заграничной поездки. Однако скоро выяснилось, что шансы найти там работу для него, программиста, не очень-то велики. Так на горизонте возникла Германия, а точнее Берлин, куда можно было поехать по студенческой визе для продолжения образования. Вначале языковые курсы, затем вуз, а там посмотрим.
2: Германия – локомотив европейской экономики, хороший рынок труда, можно найти работу, айтишники ценятся, грубо говоря, как бы все прекрасно. Германия, в принципе, мне по ментальности, это моя страна. То есть немцы мне ментально ближе, чем испанцы, потому что я люблю порядок, структурированность.
1: На курсах немецкого в Берлине Вадим отучился, а вот остался в Германии на правах мужа немецкого гражданина. В браке Вадим состоит и по сей день. О своем супруге рассказывает скупо, а я не настаиваю. Всем участникам проекта «Квир-беседы» я всегда говорю, что готов предоставить им ровно то количество публичности, которое хотят они сами.
2: Ты знаешь, мы бы, наверное, не вступили в брак, но снова же сложности с визой мне нужно было продлевать. А он сказал, типа, Россия не вариант, если вдруг что-то не то. Хоть это и до войны еще было, да, как бы это. Он говорит, давай просто сделаем так, чтобы уже проблем не было, что тебе нужно бороться за эту визу. Это вот его предложение.
1: То есть они вместе и по сей день. О том, как устроены браки порноактеров, я не знаю, возникает много вопросов. Как? На каких основаниях выстраивается доверительность, столь важная для совместной семейной жизни? Да и вообще, что считается личной жизнью у человека, для которого интимное равно профессиональному? Вадим признает, все сложно.
2: У нас открытые отношения, да. Мы вот, говорю, больше друзья стали. И, соответственно, у меня бывали моменты, что вдруг кем-то увлекаешься, но как-то получается, что это не взаимно. У нас с одним парнем съемки были. Я просто фактически влюбился в него. Уже буквально на съемочной площадке. И когда уже после съемок как бы остались, ну, ты знаешь, как бы просто нежность это. Я быстро понял, как оказался он в отношениях. Муж или просто отношения, не знаю, как бы, но он дал понять, что у него тоже большой интерес с его стороны, но если бы он был свободен, возможно, что-то между нами и сложилось. Но этого не было. И я просто настолько им увлекся, и я до сих пор вспоминаю эту историю и думаю, вот жалко, что тогда ничего не вышло.
1: В 2020 году лицо Вадима Романова на немецких улицах можно было увидеть довольно часто. Он принял участие в федеральной просветительской кампании «Хайверсити» под девизом «Мы больше, чем ВИЧ+». В напоминание, что в Германии больше 90 тысяч жителей являются носителями вируса иммунодефицита, свои лица показали мигранты и местные, гетеросексуалы и геи, матери и бездетные. Как Вадим попал в эту кампанию?
2: Я считал важным поучаствовать. Я хотел об этом говорить, потому что я понимал, что через призму моей известности для большей аудитории я могу донести это, что это нормально, что это не страшно. Не хотелось об этом говорить.
1: С диагнозом ВИЧ Вадим живет с 2010 года. Узнал о нем случайно. В Москве попал в больницу с язвенным колитом, а там ему сделали рутинный анализ крови. Насколько тяжела ВИЧ-стигма, пришлось осознать довольно скоро.
2: В принципе, если в больнице ты лежишь, и тебе обнаруживается ВИЧ, то ты обязан покинуть больницу. И у меня произошло такое, что я лежу в палате, и врач заходит и говорит, «Вадим, выйди, пожалуйста». Вот, я выхожу, вы не можете у нас оставаться в стационаре, потому что у вас обнаружен ВИЧ. Вот. Собирайте вещи и прямо сейчас уходите. Мне было, во-первых, очень неприятно сам момент, что меня выкидывают. То есть взгляды, кто с вами в палате лежал, 6 мест, по-моему, в палате было. И второй момент, я был тогда в отношениях, почти год, да, и мой парень приехал, и у него была дикая истерика. Он сконцентрировался на тот момент на мыслях. Во-первых, главной мыслью у него на тот момент была, конечно, что, скорее всего, у него тоже. Потому что в отношениях. И второй момент, что мы все скоро умрем. Мы начали отношения наши в сентябре, и оба в начале отношений мы проверились. А получилось, что у него как раз было вот то вот окно, когда у него еще не показали анализы, что он ВИЧ-позитив.
1: За антиретровирусной терапией Вадим пошел сначала в обычную поликлинику. Там его больничную карточку немедленно украсили устрашающим красным, чтобы любой врач и любая медсестра немедленно поняли, с кем имеют дело. В Московском центре профилактики и борьбы со СПИДом, куда обратился позднее, обошлись без ярлыков и досужего любопытства. Но и там в те годы, как вспоминает, на незамедлительную помощь могли рассчитывать, как правило, только те, у кого ВИЧ-инфекция уже привела к синдрому приобретенного иммунодефицита.
2: Когда вот у меня все это произошло, тогда было, даже будучи прикрепленным в Москве, фактически нереально получить терапию по твоему желанию. Тогда работало правило, что пока в твои анализы, грубо говоря, количество клеток, пока не опустится до определенной границы, тебе терапию не дадут. То есть, когда ты умираешь, грубо говоря, когда уже начинается стадия СПИД, тогда тебе начинают терапию давать, ну, можно так сказать. Как я заметил, после моего отъезда немножко изменилась ситуация, и люди уже вскоре многие начинали, и стало проще начать получать эту терапию. То есть я заметил, что сдвиг произошел.
1: Вадим рассказывает, что принять свой ВИЧ-статус ему помог тяжелый опыт аутоиммунного заболевания, у него язвенный колит. Собственно, из-за этого давнего недуга он и попал в московскую больницу. Позднее самодисциплина стала жестче, режим питания строже, необходимых лекарств больше. Сейчас, поддерживая безопасный уровень вирусной нагрузки, Вадим принимает по таблетке в день. У врача-инфекциониста проверяется каждые 3 месяца. Благо, в Германии сопровождение ВИЧ-инфицированных довольно хорошо организовано, а в Берлине куда меньше предубеждений, нежели, скажем, в городах поменьше.
2: Понимаешь, в чем дело? Мы живем в Берлине. В Берлине никто на это не смотрит. Берлин — это, наверное, один из таких центральных пунктов на карте планеты, где началось вот это разрушение, снова же, страха секса без презерватива. За счет терапии, что когда появились уже данные, что это безопасно, то есть люди на терапии, которые они не могут просто передать ни через кровь, ни через сперму.
1: Свой ВИЧ-статус Вадим не скрывал и когда пошел работать в порно. Там, по его словам, нет единого на всех правила. Некоторые студии считают, что исполнитель сам должен заботиться о себе, а некоторые устраивают свои медосмотры.
2: Вот Lucas Entertainment, у них четко справки, свежие, да, проверки. А другие студии, как правило, это не спрашивают, и у них прямо в контракте стоит, что это твоя ответственность. Ты понимаешь все риски, ты принимаешь все риски, и это, грубо говоря, твоя ответственность, никаких претензий к студии. Хочешь, принимаешь эти риски. Не хочешь, не снимаешься.
0: Квир-беседы.
1: В разговоре с Вадимом я то и дело замечаю, что о своей секс-работе он говорит то в прошлом, то в настоящем времени. На вопрос уточняющий отвечает: «Да, сейчас у него скорее переходный период. Хотелось бы заняться чем-то другим, как-то переформатировать свою жизнь». В качестве одной из причин он называет войну в Украине.
2: Рухнуло все ценности, в принципе, которые тебе рассказывали. Ты теряешь ориентир в жизни. Если ты раньше строишь какие-то планы, то ты не понимаешь вообще, для чего ты дальше живешь. Для чего ты живешь, что дальше делать.
1: Будущее он связывает с Берлином, где давно чувствует себя своим, а вот с профессией пока не ясно. Может быть, освежит навыки программиста. Может, снова начнет зарабатывать парикмахерским ремеслом. А может, и это тоже не исключено, станет актером без приставки «секс». С некоторых пор Вадим Романов работает в русскоязычной берлинской антрепризе. Пришел туда, увидев объявление в Фейсбуке.
2: Это смесь профессионалов и полупрофессионалов.
4: Дорогие слушатели, поздравляем вас всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, что когда-то выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там роман, который никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот, и мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32», немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном был нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Таби» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшна на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают, хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда есть, это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется, да. Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. Она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». Посередине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой «Спрингфилд», которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения. Что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому... Я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученные автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы. Поэтому как раз все ну, тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной. Да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно слову «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают хотя бы в какой-то мягкой форме про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные, не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России? Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не будем подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. То есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России, и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это ну вот что угодно от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все в первую очередь литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Вот. Все остальные просто ну, чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором книги и свободы мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которые, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот, и, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот, литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. И, но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы, с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читай Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: да, бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Вот мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, такой self-help от философа. Короче, «Утешение философии». Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет, это...

0: В случае хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
0: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
0: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
0: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Арансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Добрый день, друзья! В эфире лектории «Радио Сахаров». Сегодня говорим о гражданском неповиновении. Первая часть лекции философа Михаила Немцева была записана в Сахаровском центре в Москве 1 апреля 2020 года. Давайте начинать. Кто и зачем придумал понятие «гражданское неповиновение»? Часть первая.
2: Сахаровский центр и антиуниверситет представляют программу лекций на исторические, философские, социально-политические темы. И я, Михаил Немцев, начинаю двухчастную лекцию о гражданском неповиновении, о истории, о пользе этого понятия, о его месте в политической теории и внутренних противоречиях. Сейчас я хочу немного порассуждать о том, почему вообще заходит речь о гражданском неповиновении и о человеке, который ввел это выражение в оборот, о Генри Дэвиде Торо. Во второй части я продолжу обсуждать внутренние трудности с употреблением этого понятия и немного поговорю о сопротивлении, о категории сопротивления, о его применении и о том, почему вообще в политической мысли 20 века тема сопротивления приобрела большое значение. Гражданское неповиновение – это одна из тем, которая должна обсуждаться, на мой взгляд, когда идет речь о разных формах сопротивления. Так вот, прежде всего, вопрос. Если некий гражданин, который не чувствует в себе потенциала перевернуть вверх дном здание, общественное здание, или устроить революцию, погромы и так далее, тем не менее чувствует в себе стремление или желание выступить против решений своего правительства, чувствует, что он не может или она не может следовать тем законам, которые ему предписаны. Что такой человек может делать? Такой человек может, конечно, продолжать следовать законам, быть лояльным, благополучным гражданином, но при этом чувствовать, что есть некая грань, которую нельзя перейти, и старательно отслеживать, приблизилась ли эта грань или она еще далека. И в 20 веке многие люди так делали. Это называется внутренняя миграция. Кто-то может, наоборот, ударить там шапку озимь или стукнуть кулаком по столу и сказать: «Доколе невозможно это терпеть», и присоединиться к некой сплоченной группе, которая готовит восстание. Конечно, восстание может оказаться кровавым, разрушительным, но, как говорил один политический деятель 20 века, лучше ужасный конец, чем ужас без конца, и после этого ужасного конца может начаться нечто новое и качественно более приемлемое, чем вот та ситуация, в которой этот гражданин живет. Есть некий средний путь, связанный с попытками участия в преобразованиях или с каким-то опытом изменение ситуации, изменение собственного государственного устройства без радикальных методов, без подрывных методов, но и без демонстрации внешнего принятия и внешнего согласия. И вот как этот средний путь, по-видимому, в 19-м, а потом в 20 веке и была придумана, изобретена концепция гражданского неповиновения. И можно считать ключевым словом «гражданское», а можно считать ключевым словом «неповиновение». Правда, здесь возникают сложности перевода. Первоначально эта концепция ведь появилась в контексте американской политической мысли. А в Америке слово «гражданин» имеет совсем не то значение, как в России. Потому что в России слово «гражданин» — это такой субъект, к которому обращается власть, когда власти от него что-то нужно. «Гражданин, подойдите сюда». Или там «гражданочка». Кто вы такая? В Америке слово «гражданин» подразумевает гораздо более тесную включенность в жизнь политического общества, в том числе участие в обсуждении законов, в том числе участие в изменении этих законов посредством представителей, и в том числе и знание, устройство законодательства, знание того, как работает государство, анализ этого процесса и так далее. То, что, наверное, можно назвать сознательным участием в политической жизни. Соединенные Штаты возникли как республика. Возникли, когда группа радикально настроенных жителей колоний отказались следовать законам, предписанным им королем, устроили революцию и создали свое государство. И этот факт известен, я напоминаю о нем только для того, чтобы указать на особенности слова «гражданин», когда «citizen», когда речь идет о гражданском неповиновении в американском контексте. Слово «гражданин» звучит не так, как оно звучит в российском контексте. Я даже не знаю, как можно было бы точно перевести словосочетание «гражданское неповиновение», citizen disobedience на русский язык. Но это обстоятельство важно. В конце концов, возможно, гражданство и обретается через осознание своей способности к неповиновению и к сопротивлению. То есть гражданин — это не тот, кто, и не только тот или те, кто платит налоги, исполняет ритуалы гражданской солидарности, ходит на выборы и так далее. Это тот, кто может отказаться следовать законам, следовать требованиям своего правительства для соблюдения тех же самых законов. Как говорили в свое время в Советском Союзе диссиденты, соблюдайте вашу конституцию. И в некотором смысле публичное неповиновение, это такое, или гражданское неповиновение, вот я оговорился неспроста, гражданское неповиновение – это такой призыв соблюдать законы лучше, чем они соблюдаются в данный момент или соблюдались до сих пор. Итак, то есть это такая форма гражданского активизма. Итак, если вернуться к изобретателю этого словосочетания – Генри Тора, то можно вспомнить несколько важных фактов о жизни этого легендарного человека. Это действительно легендарный американский философ и писатель. Легендарность его во многом связана с его образом жизни. Этот образ жизни был им увековечен в повести «Олден» или «Жизнь в лесу», которую он описывает, как он построил хижину в лесу на берегу пруда под названием Олден и там прожил некоторое время. Эта повесть была очень популярна в 20 веке, потому что, собственно, Торо был таким первым экофилософом. Уход в лес, жизнь на лоне природы, вот эти все, так сказать, экофильные радости уже были им очень хорошо поэтически описаны в этом произведении. Оно стало классикой американской литературы, и оно стало классикой такой экофилософии, которая возникла уже в 20 веке. Но другое лицо Таро – это лицо, собственно, человека, который в свое время отказался платить налог и за это был готов пострадать. И рефлексия этого опыта позволила ему и прийти к концепции гражданского неповиновения. это такой тизер предшествующей истории, теперь, собственно, история. Итак, в 40-е годы 19 века в самом интеллигентном штате Соединенных Штатов, в Массачусетсе, в городе Конкорд, была группа молодых интеллектуалов обоих полов, что очень важно, которые собирались чаще всего в доме человека по имени Ральф Уолдо Эмерсон и обсуждали разные интеллектуальные вопросы. Это была первая самостоятельная философская группировка в Соединенных Штатах. В то время Соединенные Штаты все еще были такой культурной провинцией Европы. Если в Массачусетсе преподавали философию, то это, конечно, была философия античных авторов. И вот эта группа стала первой самостоятельной интеллектуальной группировкой Соединенных Штатов Америки. Теперь они известны как трансценденталисты. И один из них, вот этот молодой человек Генри Торо, отличался очень, так сейчас бы мы сказали, он был социопат, а тогда бы сказали, он был, отличался очень своеобразным характером. Он не имел семьи, он жил, проводил время в прогулках, считал неприемлемым для себя ввязываться в какую-то общественную, участвовать в какой-то общественной деятельности, писал репортажи и статьи о своих путешествиях, иногда они продавались, иногда нет. В общем, это был такой своеобразный волк-одиночка. И, соответственно, крайний индивидуализм, свойственный Торо, по-видимому, очень сильно повлиял на его политическое поведение, которое стало, так сказать, очень важным, когда Соединенные Штаты начали войну с Мексикой, войну против Мексики. Это та война, благодаря которой в составе Соединенных Штатов появился штат Техас, штат Нью-Мексико. Да. Торо выступил резко против войны. Есть его известная фраза «Мексика нас отравит», «Mexico will poison us». Он выступал с лекциями, они все выступали с лекциями, с проповедями, писали стихи более или менее хорошо. И вот он тоже читал публичные лекции, писал статьи, и он открыто поддерживал аболиционистов, то есть борцов против рабства. И он заявлял, что у Соединенных Штатов есть две важнейшие проблемы. Это рабство и это война против Мексики. Война завоевательная, война против заведомо слабого противника, обреченная на победу и в этом смысле совершенно несправедливая. И в какой-то момент он перестал платить налоги. Причем он об этом писал потом прямо, что я не отказываюсь платить налог округа, например, на содержание школ. Я отказываюсь платить федеральный налог, о котором я не знаю, на что он будет потрачен. Я подозреваю, что эти деньги будут потрачены на ведение войны. Я не одобряю это. И вот в июле 1846 года Торо был арестован за неуплату налогов, просидел сутки в тюрьме города Конкорд, где он жил. На следующий день сумма налога была внесена неизвестно кем. Подозревают, что это был Ральф Уолдо Эмерсон. Торо освободился из тюрьмы. И зимой 1848 года он прочитал несколько лекций, которые были потом изданы под заголовком «Сопротивление гражданскому правительству». Именно так, «Сопротивление гражданскому правительству». Название «Публичное неповиновение» или «Гражданское неповиновение» они получили позже в дальнейших переизданиях. Эта терминологическая неустойчивость названия, она сама по себе интересна. Надо сказать, что в тюрьме ему очень понравилось. Вот, в статье «Гражданское неповиновение» описание ночи, проведенной в тюрьме города Конкорд, это самые красивые поэтические строки. То есть можно сказать, что он так особенно-то не подвергся наказанию. Но, с другой стороны, а если бы он там сидел дольше? Закон не ограничивал время пребывания человека, осужденного за неуплату федерального налога, так что его пребывание в тюрьме могло бы и продлиться, если бы он не вышел оттуда по независящим лично от него обстоятельствам. Так вот, он в этой своей статье провозгласил очень важный принцип. Он писал, что то правительство, которое правит меньше всего, является наилучшим. И я, пишет он, хотел бы и не иметь никаких дел с правительством. Это Массачусетс, это штат религиозных фанатиков, одиночек, индивидуалистов и людей, которые живут себе, что называется, себе на уме. Но, пишет он, я понимаю, что правительство необходимо, но иногда государственная машина дает сбой. Она изнашивается в процессе употребления. И поэтому лучше я буду тем человеком, который не позволит давшей сбой государственной машине совершить зло. Иначе говоря, он повторил тот же принцип, который потом в Советском Союзе при других обстоятельствах провозгласил Александр Солженицын: «Жить не по лжи». Вот второй пишет: «Я не готов поддерживать свое правительство, когда оно совершает заведомо незаконные действия. Незаконные не в том смысле, что оно нарушает свой закон, но оно поступает несправедливо, оно ведет войну. И оно, кстати, молчаливо так или иначе поддерживает рабство, поддерживает рабовладение. И поэтому я отказываюсь поддерживать свое правительство в этих действиях. Большинство из нас, говорит он, не имеет возможности не отказаться от ведения, от участия в боевых действиях непосредственно. То есть, если нас призовут на границу с Мексикой, то мы туда, может быть, и не пойдем. Но мы участвуем в этом, потому что мы платим налоги. Налоги идут на войну. Поэтому для меня, говорит он, форма неучастия в этом зле – это отказ от уплаты налогов. Очень американская постановка вопроса. Соответственно, гражданское неповиновение – это действия, которые предпринимают граждане, когда правительство действует вразрез с их представлениями о справедливости, о добре и о том, как вообще правительство должно действовать. Эта позиция кажется простой, но ключевым ее моментом является готовность подвергнуться наказанию. И эту готовность подвергнуться наказанию, то есть сознательно нарушить закон и подвергнуться наказанию за нарушение этого закона, является, с одной стороны, таким вызовом для каждого гражданина, с другой стороны, как раз является важной отличительной чертой гражданского неповиновения. Вообще, в 20 веке концепция гражданского неповиновения, как я сказал, особенно активно развивалась в англоязычной политической мысли, в американской политической мысли, и более или менее общими признаками актов гражданского неповиновения являются три черты, которые позволяют отличить гражданское неповиновение от других видов сопротивления. Во-первых, публичность, во-вторых, наличие месседжа или объяснения, почему человек отказывается соблюдать закон. И третий, как раз, готовность подвергнуться наказанию. Человек не платит налог и идет в долговую тюрьму. Или кто-то публично отказывается от военного призыва и подвергается наказанию за отказ от обязательной военной службы. И так далее. Именно готовность подвергнуться наказанию является, конечно, наиболее сложным аспектом гражданского неповиновения. В конце концов, в Америке права граждан защищены, многие права граждан защищены известным Биллем о правах. Что насчет стран, где наказание за неподчинение государственным законам может быть несоразмерно общественному ущербу от этого отказа? Там гражданское неповиновение, конечно, осуществлять гораздо сложнее. Но, так или иначе, эта концепция была введена и сделана публичной и привлекательной Генри Торо. Мы во многом обязаны ему, поэтому упомянуть это имя было необходимо. И к тому же история появления концерта сама по себе довольно романтическая. Во второй части я буду обсуждать некоторые проблемы, возникающие с осмыслением гражданского неповиновения и границы применимости этого понятия. Спасибо.
1: С вами был лекторий «Радио Сахаров». Оставайтесь с нами, ставьте лайки и делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до новых встреч на «Радио Сахаров».
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень и очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России – это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. Подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да и Путин сам бахвалился тем, что наносятся удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно. Он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Ну, при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы к ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самые страшные преступления. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений. Есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
3: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидно, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелом в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ. Потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио тысячи холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, мечтал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не, может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей. Было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия повлекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины.
3: Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
3: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера. Их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно. Он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
3: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но, по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
3: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2x3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. А при этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот, на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3x3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
3: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре – я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
3: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
3: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
3: Да, от имени международного сообщества, трибунал по высшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации. Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, но это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
2: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
1: Около 140 тысяч.
2: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
1: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там это осознанное убийство. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
2: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
1: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Эта идеология, идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта и СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
2: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
3: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
2: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
1: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой – на этот вопрос я ответить не могу. И никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей. И в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
3: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
2: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
3: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решения, которые принимались в России вопреки этой норме. Представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же. Вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
1: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
2: То есть не человека, а само явление.
1: Да, а идеи, которые этот человек принес.
2: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
1: Да, если он умрет раньше, только один.
2: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
3: Придется подождать, это да.
2: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
1: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, а не хотят наказания преступников. То есть, само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. В Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
3: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад. Оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самый что ни на есть подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. Вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
2: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
5: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

Дорогие друзья, считанные минуты остались до Нового года. Давайте проводим старый год, попрощаемся с его ошибками, с его проблемами. Еще неизвестно, какие проблемы несет нам Новый год. Если что-то было у вас хорошее в старом году, возьмите это с собой. Было что-то плохое, не тащите это в Новый год. Времена, конечно, нелегкие, новые времена. И не секрет, что большей частью мы к ним не готовы. И я в том числе. Трудно признаться, но в большинстве своем мы безграмотны. И политически, и экономически. Плохо себе представляем эту ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день. И, к сожалению, это многим на руку. Увы, этим многие пользуются. А хотелось бы, но если не в новом году, то в будущем, чтобы мы стали господами своей жизни. Жизни, основанной не на агрессии, не на войнах, не на нищете, не на безнравственности, а на жизни, основанной на уюте, комфорте, благополучии в каждой семье. Этого очень хочется. Вот этого хочется пожелать. Чтобы будни наши были созидательными, товары наши именно были качественными. Ну что еще? Чтобы дети были здоровые, чтобы могли безбоязненно гулять не только по праздникам, но просто по вечерам. Все. На этом официальную часть заканчиваю. Потому что знаю, что несмотря на все времена, нелегкие, легкие, на столе-то ведь есть что выпить и закусить. Это как раз то наше, неотъемлемое наше, что веками непонятно чужеземным мудрецам. Так давайте нальем шампанского. И чокнемся шампанским за Новый год, чтобы не чокнуться в новом году от новых проблем. С Новым годом!